я бы сказал, сложно сочиненно и прекрасно, если смотреть на все это со стороны. Да, но очень много симбиозов, например, между растениями и насекомыми, это прям диво дивное. А между людьми уж и подавно, мы же с вами венцы природы. Разве мы между собой не поладим? Конечно же. А к чему клоню? Да, разумеется, как всегда, лоббирую собственные интересы. Если что-то не помню я, вы мне непременно подскажете. Это красота. Вот сегодня чуть было не забыл про день дошкольного воспитания, например.

0: родителей, непосредственно воспитателей и вообще всех тех, кто относится к дошкольному воспитанию, я с удовольствием поздравляю с вашим профессиональным праздником. Берегите психику детишек, напротив, управляйте ее где-то, не запрещайте уж там особенно чего-то. Все-таки дошкольное воспитание – это максимум любви и чуть-чуть знаний. Все остальное – это уже чистейший терроризм в школе. Конечно же, всем-всем-всем шлю большущий привет и да, отличного вам всем воскресенья. Если, как выяснили, многие сейчас все трудятся. Кто-то на стадии завершения, кто-то только-только вступил в рабочую смену. Я желаю вам чего-нибудь бодренького под музыку русского радио. До 8 точно буду помогать, между песнями появляюсь. Ну, а музыки хорошие разные, на русском всегда предостаточно.
1: На русском радио.

0: Да, чего уж там говорить, время и впрямь удивительная вещь. И мы сейчас не о стандартном течении времени, а именно о том, о чем сейчас группа «Градусы» поведала в эфире русского радио. Да, с хорошим человеком в беседе время летит просто-напросто незаметно, с любимым человеком оно замедляется, и такое слоумо приятное для организма. А иногда можно впасть в сон на 5 минут и увидеть целый мир чего-то удивительного. Не обязательно розовые слоны, но со мной так бывало. 5 минут волшебства, и потом полдня об этом думал. Как это возможно? Но это действительно возможно. Вот такое у нас время. К слову говоря, 3:30 на наших раскрадийных. То есть нам и вам переждать еще немножко, и сможем констатировать так называемое календарное утро. Вам желаю вступления в добрую ночь. Вам, конечно, и доброе утро, и доброго дня, и персонально вам уже доброго вечера. Все у нас будет хорошо, моргнуть не успеем. Кто-то станет взрослым, а кто-то просто станет старше, не мудрее. Да, старая шуточка, уж простите, лохматенькая даже. Леонид Агутин и Анжелика Варум появятся тоже очень скоро. «Я не тот, ты не та», «Любовь как спецэффект» от Мота, а также ожидаем гостей из будущего и группу «Руки вверх». Ну и я до 8 утра, как и обещал, между песнями точно в вашей компании. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Да, и несмотря на то, что это самоцитирование, то есть версия от группы «Руки вверх» «Студент разлива 24-го года», все же некоторые ляпы переползли и из оригинальной версии. Родное мое подрастающее поколение, запомните уже раз и навсегда, не звонишь, а звонишь. И некоторые преподаватели, идя на встречу непосредственно своим трудноусваивающим ученикам, сошлись во мнении, что лучше объяснить на пальцах. Ну, например, если в слове «звонишь» корень «вонь», а в слове «звонишь» – «звон». Вот так и запоминается. 3.45 на наших раскрадийных. Навсегда с тобой. Новиночка от Александра Шоу буквально через пару секунд. Ну, а я сегодня поздравляю не учителей, а непосредственно предверсию. Конечно же, всех дошкольников с удовольствием с вашим профессиональным праздником. Отличным делом занимаетесь, поэтому всех причастных с вашим профессиональным. Живите долго и счастливо. И, разумеется, радуйте не только себя, собственной жизнью, но и тех своих подопечных, кого воспитываете в детских садиках. Кстати, всем детским садам от меня персоналочка. Все будет хорошо. И у вас в том числе.
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: А ведь некоторым повезло, но у кого-то в старых домах есть окошко, ведущее на кухню, прямо из ванной. Поэтому, если вы сейчас приводите себя в порядок, в душе, строго говоря, то, возможно, на кухне никто в потемках не шарахается. Туда отцветы также идут. Кстати, я узнавал, для чего делали эти окна, уж совершенно точно, чтобы в них не заглядывать. Нет, это как раз для экономии электричества. Надо же. 4.06 на наших раскрадийных. Еще не светает, но уже можно констатировать, что в Москве и у вас, кстати говоря, раннее утро нагрянуло. У вас уже вполне себе светло, надеюсь, приятно и даже тепло, раз уж нам обещали некоторый аппендикс бабьего лета. Наслаждайтесь погодой, выходите на улицу, берите с собой русское радио, и все пусть у вас будет хорошо. Вам желаю добрейшего дня и доброго вечера вам. Конечно, все вышесказано и на вас распространяется. Ловим последние теплые деньки и наслаждаемся не только погодой, но и самым лучшим на русском радио. А это действительно так. Самые любимые артисты, лучшие песни, все направлено исключительно для ваших любимых ушек. Дима Билан очень скоро, Марковский еще быстрее, Зиверт появится с песней «Эгоистка», наш человек, и Дмитрий Колдун тоже обязательно случится. Всем-всем-всем отличного настроя и воскресенья в целом, конечно же.
1: На русском радио.

0: Ну, все, конечно, зависит от вашего темперамента. Если вам действительно не имется и на месте не сидится, то можно, конечно, и выше облаков попрыгать. Не уверен, что где-то продают такие батуты, но попробовать всегда можно. Но, с другой стороны, мне почему-то кажется, что облака — это территория неизведанная. Мало ли, вдруг они не только протекают вниз, но и вверх фонтанчиком бьют в отсутствие сантехника. В общем, давайте уже использовать те самые ресурсы нашим, которые нам и впрямь доступны. Хотите попрыгать? Давайте как-то от почвы чуть-чуть вверх. Не хотите прыгать? Тоже кто же вам может запретить? Сегодня выходной день, делать нужно ровно то, что хочется. Мне хочется пробыть с вами до 8 утра, между песнями появляясь, конечно же, в отличном настрое. И я не вижу никаких помех, идем только вперед, движемся и по часовому поясу, и, соответственно, просто по нашей с вами круглой замечательной планетке. 4.33 уже накапало на наших раскрадийных. Как всегда, мои поздравления. Вам доброе утро, вам доброго дня, а вам доброго вечера. Впереди у нас «Красивая любовь» от Ассорти, Андрей Губин с песней «Лиза», а также появится Артур Пирожков, Валерия, ну и что-нибудь еще исключительно из любимого на русском.
1: На русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
3: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
4: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
3: До сих пор, да?
2: До сих пор живет со мной.
4: Да. 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, к сожалению, коллектив Hi-Fi ничего нам не прояснил, как именно так да будет, ну пусть будет, как будет. Решать, разумеется, каждому. Кстати говоря, недавно узнал, в корейском языке есть такая фраза, практически слово или понятие, тут же как хотите воспринимайте. Самое главное, что любой кореец знает, что это отвечает именно за то, что без крапления чуткого руководства ты должен сделать так, как чуткому руководству понравится. Ну, то есть, опять же, казалось бы, тебе на откуп, но, с другой стороны, все должно выглядеть филигранно, именно так, как и задумывалось. Надо нам в русском тоже нечто подобное ввести. Я уж не знаю, может быть, язык и приобщит нечто подобное со временем. Язык вообще меняется. Но хотелось бы, чтобы он оставался великим и могучим, как завещали классики. Кстати, давно читали кого-нибудь из них? Очень рекомендую, очень сильно отличается от того, как это было в школьной программе, когда нас это читать заставляли. Да, совершенно другое восприятие. Прямо скажем, не глупые были дядьки. 5.04 на наших рускородийных. Половинка от диджея Демиксера и Дениса Клявера на русском радио. Дальше появится Мари Краймбрери, группа Сливки, Бис и Ума Турман в самое ближайшее время. Что будет дальше по часу, там и узнаем.
1: На русском радио.
0: Да как же я, у нас ведь есть анекдотическая фраза: «Маш, ну ты же умная, сама что-нибудь придумай». Ну вот, не придется русский язык еще каким-то образом усложнять. Все у нас, оказывается, есть. Ну, привет большущий и всей нашей бескрайней стране, раз уж заикнулся, Корее тоже.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Мне кажется, по всему получается, что самая добрая душа на свете – это сам Дмитрий Маликов, потому что в противном случае я не могу объяснить его концепцию. Что значит «жаль, никто не смог увидеть это раньше меня». Но увидел бы кто-то раньше, наверняка бы потом не пришлось бы бить дифирамбы в сторону девушки, она была бы уже занята. Так жизнь устроена. Поэтому, если есть у вас счастье, то держитесь за него руками и ногами. Конечно же, можно, конечно, и руками, если они у вас золотые, они, ну, вы знаете. 5.33 на наших рускрадийных. Конечно же, вслед за новиночкой «Добрая душа» Дмитрия Маликова появляются стариночки на русском радио. Всегда все разнообразно. Но всегда отличное настроение. Скажете, в этом есть какая-то зашоренность? Нет. Мне кажется, стабильность хоть в чем-то в этой жизни должна быть. Поэтому надеемся на то, что все будет хорошо. Так оно все и будет. Арткасти. Неделимые. Буквально через пару секунд. Дальше «Мой рай» от Максим, появится группа «Градусы», и кто у нас еще? Замечательный недавний дуэт «Нюша» и «Кинг-Конг». Песня «Непогода». Все это вам. И я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 8 утра появляюсь между песнями и несказанно этому рад.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
0: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Все напасти можно объяснить ретроградным Меркурием, магнитной бурей или порчей. Если не они, то такова судьба. Ничего с этим не поделаешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ну, в любом случае, решать, конечно же, вам. Можно сидеть и в домашних условиях, по телефону, болтать с друзьями, подругами, в зависимости от того, с кем вы любите болтать, обсуждая, какая все-таки несносная погода образовалась за окном. А можно просто взять такой несложный гаджет, как непосредственно зонтик, ну и вперед к приключениям. Примерно об этом песня от Нюши и Кинг-Конга на русском радио под названием «Непогода». Ну и, конечно, сама по себе извлекается откуда-то фраза «У природы нет плохой погоды». Я не всегда в это верю, но, с другой стороны, мне кажется, что оптимисты и с этим тоже справляются. Я, во всяком случае, желаю вам отличного воскресенья. Не знаю, сколько конкретно в вашем городе героя вещания русского радио. И в градусах, и в принципе, наверное, не знаю, как еще настроение охарактеризовать, в чем вы там его измеряете. Может быть, даже в лампочках Ильича. Отчего нет, освещение важно. Но я желаю вам скорее естественного, конечно же, солнышко вашему городу. И, конечно, в душе, чтобы тоже все было тепло. Русское радио всегда и везде с вами. Ну, а я, Дмитрий Лебедев, между песнями чаще не буду, потому что чистить вообще не здорово. Да и песни хорошие разные, они же предназначены для того, чтобы их слушали. Поэтому все идет по плану. Доброе утро.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
0: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
0: И все это.
1: Все это.
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

Ох, прям новый, бывший свеженькой, да? Ну, наверное, не нужно быть Нострадамусом, чтобы представить, что бы сказали о такой девушке бабушки у подъезда. Из известного нам ассортимента, ну, точно не наркоманка. 6.06 на наших русскородийных. Это песня для тебя, Юлианна Караулова.

0: перепрыгнул всю информацию. Зиверт и Эвер на русском радио. Я еще даже не успел понять, влюбился я в песню, хорошо ли я ее послушал или еще как. Один раз я вместе с вами, но сегодня второй раз. Наверняка определюсь. Вы, наверное, за недельку-то уже успели отслушать. И если вдруг вам какая-то новиночка нравится, не забывайте потом за это голосовать. Сайт www.rusradio.ru всегда для таких вещей открыт. Ну и вообще, заходите туда почаще, там все сделано исключительно для вас. Я же всем желаю и доброго утра, и доброго дня, и доброго вечера заодно. Ночи доброй, вот вам, наверное, уже. Время в городах-героях вещания Русского радио течет, не по-разному, конечно же, течет одинаково, но абсолютно точно на разных отрезочках ловит нас в определенные же моменты. Вот прямо сейчас действительно все у нас по-разному, но я думаю, что это нисколько не портит ситуации. Самое главное, что за воскресенье мы еще не перешагнули, а значит, мои поздравления. Мы отдыхаем.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Мариной.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: Нет, ну, с одной стороны, может быть, и правильное решение. Кто эти объявления на дверях читает? А вот если прям на весь район, да голосом, да так, как группа «Добро» на русском радио, может быть, так и дойдет. Но вдруг информация всем остальным проживающим в районе неинтересна. Это уже совершенно другое. Это называется «Потревожили совершенно беззащитных жителей». А именно так жители и выглядят с утра пораньше, когда еще проснуться не успевают. Поэтому, наверное, на весь район не нужно. Но как это донести? Это же нужно, чтобы прям с детства было. Поэтому, уважаемые воспитатели, все исключительно на вас. Я ума не приложу, как вы это будете объяснять. Ну вот, когда вы вырастете, влюбитесь и захочется на весь район, как-то так, но это все абсолютная теория. В общем, все исключительно на вас. Мы вас уважаем, мы вас очень любим, мы вас, конечно же, поздравляем. Сегодня всем дошкольникам, конечно же, наши наилучшие пожелания, потому что нынче ваш праздник. Всем причастным к этому, конечно, радоваться и отмечать. А иначе-то как? Я вот буквально через часик мамуль свою поздравлю. Она у меня тоже была преподавателем дошкольного воспитания, ну а потом институт усовершенствования. Ну, в общем, это все тоже входит в праздник. Конечно, всем-всем-всем и непричастным шлю большущий привет на русском радио, как всегда. Все исключительно для вас и вашего настроения. Все у нас должно быть хорошо. Хорошо, от рассвета до заката или наоборот, учитывая песню, которая у нас прямо сейчас будет. Арсению и Сати Казанова на русском. До рассвета.
1: На русском радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
1: Что я обычно делаю на работе? Устаю. За деньги. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушать?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп призвал Россию и Украину регулировать конфликт до начала зимы. Президент США заявил, что хочет, чтобы стороны договорились друг с другом в ближайшее время. Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Однако, по словам президента, из-за массированного удара ВСУ по Москве в дни голосования дальнейшие решения будут приниматься с учетом интересов России. Программу долгосрочных сбережений привлекли свыше 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Такого значения удалось достичь за 2,5 года, заявил премьер Михаил Мишустин. Добавил, что заключили свыше 14 миллионов договоров. Программа позволяет формировать накопления с участием государства, обещаются финансирование и налоговый вычет. Однако минимальный срок участия – 15 лет. Забрать накопления досрочно, без потери процентного дохода, можно лишь при наступлении особых жизненных ситуаций. Минпросвещение назвали оптимальную длительность каникул для полноценного отдыха детей. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил ТАСС, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в школах должна быть не меньше 9 дней. Ранее министр сказал, что школы в летний период могут проводить дополнительные занятия и практики, но участие в них не означает, что учебный год продлевается. Singapore Airlines признали лучшей авиакомпанией мира в нынешнем году. Перевозчик Сингапура получил главную награду в 6-й раз. По мнению составителей рейтинга, у этой компании лучший эконом-класс. 2-е место занял прошлогодний победитель Qatar Airways. На 3-й строчке оказалась авиакомпания из Гонконга Cathay Pacific. Лучшим лоукостером мира в 17-й раз подряд стала Air Asia. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну, во-первых, конечно же, здрасте. И во-вторых, а может быть и тоже во-первых, конечно, еще раз хочу поздравить всех воспитателей и всех дошкольных работников в России. Ну, когда еще? Преподаватели, знаете ли, даже в детском саду встают раньше всех. Может быть, поэтому они раньше всех и отключаются во время тихого часа. Я прошу прощения за свои прошлые дела. Я вообще во время тихого часа никогда не спал. И делал это, разумеется, не тихо, а откровенно не давал спать и всем окружающим меня одногодкам. Но в любом случае, это все дела прошлые. Надеюсь, действительно меня простили. А вам желаю, конечно же, и здоровья, и счастья. И, безусловно, чтобы в работе непосредственно каждый день приносил вам так же радость, как и деткам, которыми вы просто как списанные торбы. Конечно же, вам, конечно, шлю большущий привет. У меня все сегодня через «конечно». И хотелось бы небольшую историческую справку. Почему вдруг официальный статус праздника получил непосредственно свое назначение в 16 году, а не раньше? Вот на этот вопрос у меня абсолютно точно нет ответа. А почему именно 27 сентября? Вот тут подскажу. В 1863 году в Санкт-Петербурге открылся один из первых в стране детских садиков.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Многие девушки не заправляют свой автомобиль после 6. Ну, чтобы он не поправился.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: Да, это, конечно, дело хорошее, в смысле большое светлое чувство. Но, с другой стороны, я лично за то, чтобы от чего-то поцелуя человек зашелся бы в нелепом радостном танце, а не как в песне обуглился на глазах. В конце концов, это вообще вредно для организма, и в целом это же Денис Клявер и его сольное творчество, а не как былые времена. Коллектив «Чай вдвоем», где один бы подхватил эстафету и разными голосами напел бы вам что-нибудь, пока другой из больничного не выйдет. И вообще интересно, каким образом можно оклематься после того, как испепеляющий поцелуй настиг индивидуума. Ну, наверное, я эту темку оставлю. Из песни слов не выбросишь, чего я буду придираться-то. Хотя, конечно, и очень хочется. «Елка» прямо сейчас. Песня называется «Заново». Дальше появится «Зиверт» и песня «Беверли Хиллз». «Капли абсента» от Иракли. Ну, куда же без горячительного в выходной день. Хотя, я знаю, куда. Например, я вполне себе обхожусь. Но не настаиваю. Всем-всем-всем по-прежнему желаю отличного утра, дня и вечера заодно. Русское радио всегда и везде с вами. И я, Дмитрий Лебедев, согласно собственному уже обещанию, до 8 утра между песнями с вами.
1: На русском радио.

0: Ну, честно говоря, я человек с перспективным мышлением, поэтому всегда предпочитаю быть готовым к любой ситуации, в том числе и романтической. Пробовал я, репетировал в ванной, дышать под водой, никакой романтики, ни грамма, сплошные пузыри. Ну, может быть, это просто не мое. К слову говоря, 7.46 на наших раскрадинах, почти не мое уже этот эфир русского радио. Как и обещал, пробыл до 8 утра, но остается только 15 минут, прежде чем очаровательная Анна Семенович с дембельским альбомом здесь же появится. А я бы хотел напоследок еще раз поздравить всех причастных к воспитанию дошкольных работников России. Вы молодцы. Я, честно говоря, по-прежнему с теплотой вспоминаю всех своих воспитателей в детском садике, и если я не хотел туда идти, то виной тому просто раннее время вставания и, конечно же, воспоминания о манной каше в столовке там же, с катышками, да, той самой. Но в любом случае, воспитатели к этому не причастны, к тому же они героически показывали нам, как они это едят, и вообще никого не воротило. Всем-всем-всем шлю большущий привет и дополнительно Республику Саха, Якутию, поздравляю с Днем Государственности. Все, спешу откланяться. Пока, хорошего дня.
1: На русском радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о готовности Москвы вернуться к достигнутым на Аляске договоренностям. На Генассамблее ООН министр сказал, что Россия приняла предложение Дональда Трампа, а украинские власти от этого отказались. В августе прошлого года президенты России и США договорились о выводе украинских войск с территории Донбасса. Минувшим летом в Госдепартаменте заявили, что такие условия не устроили Украину, поэтому следует искать новые подходы к мирному урегулированию. Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии. Пациентам положены осмотры невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, а также консультация медицинского психолога. Расширили перечень обязательных лабораторных исследований. Среди прочего, добавили тесты на гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. По словам врачей, к депрессии и тревожным расстройствам склонны 78% взрослого населения России. В центре столицы перекрыли автомобильное движение из-за проведения московского марафона. В департаменте транспорта заявили, что ограничения ввели в частности на улице Косыгина, центральных набережных, частично на Садовом и Бульварном кольцах. До окончания мероприятия там будет запрещена парковка. Изменилось расписание движения трамваев, автобусов и электробусов. Городские власти рекомендовали для поездок по городу пользоваться метрополитеном. Снегири начнут прилетать в Москву в конце октября, когда наступят устойчивые холода. Как пишет РИА Новости, из-за нехватки корма эти птицы зимой перебираются в города поближе к людям. В парках есть рябинный боярышник, а еще установлены кормушки. В Москве снегирей чаще всего можно встретить в парке Лосиный остров, в Измайловском парке и в Битцевском лесу. Летом они гнездятся, как правило, в хвойных лесах. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои дорогие. Какое удивительное нынче воскресенье. А что же в нем удивительного, спросите вы? А я вам отвечу, ну как же? Воскресенье начинается у вас с дембельского альбома, в котором звучит удивительно знакомый голос вашей, надеюсь, любимой Анечки Семенович. А я, мои дорогие, сделаю все, ну просто все-все-все, чтобы у вас было удивительное солнечное настроение. И вы услышали массу добрых и хороших слов в этот выходной день. Сегодня у нас последнее воскресенье месяца. Сентябрь завершает свой путь в этом году. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Машиностроители – это создатели любой техники, в том числе создатели подводных лодок, космических кораблей и ядерных реакторов. А 3 октября в субботу свой профессиональный праздник отметит ОМОН. Ну а главный военный праздник будущей недели в четверг, 1 октября, День сухопутных войск. Сухопутные войска – это воздушно-десантные, танковые, мотострелковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, разведсоединения и воинские части, инженерные, радиотехнические, химические, дорожные, автомобильные войска и войска связи. Вот как много всего. Не забудьте со всей торжественностью поздравить служащих этих войск. Ну, я тоже присоединюсь к вам, поздравляю всех, кто имеет отношение к этим праздникам. Желаю здоровья, радости, любви и успеха в вашем нелегком труде, как говорится. Но пусть ваша работа вам приносит удовольствие и служит высшей цели. Ну а теперь переходим к направлению.

0: ВКонтакте. Пишите много добрых слов, признавайтесь в любви. Это очень ценно для ребят, которые сейчас служат в армии. Ну и, конечно, поддерживайте семьи тех ребят, которые только ушли служить, и они очень переживают, для них это новый опыт. Но я вам точно скажу, что все будет хорошо, поверьте мне. Ну, а я вас люблю по-прежнему, сильно-пресильно, поэтому начинаю свой дембельский альбом с любимой музыки на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Мои дорогие, ну что, снова с вами я, ваша Аня Семенович, вся такая позитивная, наполненная и очень скучающая по вам. Я прям, знаете, уже к воскресенью прям уже томлюсь и думаю, когда же я зайду на свою любимую работу, надену свои любимые наушники и буду вам рассказывать что-то очень важное, заряжать вас теплом и добротой. Все знают, что я очень люблю поговорить. Болтушка я еще та, это правда. Но больше всего я люблю читать ваши сообщения. Поехали. Привет, войсковую часть 52035, город Новочеркасск. Передают Григорий Манько из Волгограда. А Виктор Перехватов из Магнитогорска шлет привет, войсковую часть 68889, призыв 1-9. Анечка, передаю привет своему брату Артему Зубицыну. Он ушел в армию. Я очень скучаю. Это пишет нам Ксения Зубицына из Добрянки Пермского края. Служи, дорогой, очень жду тебя. Ой, Ксенечка, я вам желаю, чтобы этот год пролетел очень-очень быстро, вы не успели оглянуться, и ваш брат вернулся домой. А летит привет от Константина Мирошниченко из Брянской области всем, кто служил в 2008-2009 году в войсковой части 22-316, Новосибирск, поселок Шилово. И большой привет вам, Аня, и огромное спасибо за программу. Да и вам тоже большое спасибо за такие теплые слова. Юрий Колычев из Петрозаводска передает огромный привет всем слушателям русского радио и желает удачного дня. И привет всем, кто служит. Удачной службы, ребята. И помните, дембель неизбежен. Любимое русское радио, дембельский альбом и Анюта. Это написала Евгения Лазарева из Кинешмы. Передайте привет моему братишке Лазареву Даниилу, который сейчас едет домой из Ростовской области. Ждем тебя. Еще совсем чуть-чуть осталось. Ой, вот такие трогательные сообщения, конечно, так поднимают настроение. Ну, а хорошее настроение вам точно пригодится по жизни, а значит и хорошая музыка. И она сейчас будет играть на волнах русского радио только для вас.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: дорогие, кто только что проснулся, присоединяйтесь к нам. А кто уже с самого начала слушает «День близкий» альбом, вы вообще большие молодцы. Ну, а ваши сообщения, смотрю, прибывают ко мне на компьютер. Это говорит о том, что многие проснулись, написали, потянулись и ждут, когда я прочитаю их сообщения. И я вас не заставлю ждать. Ольга Коновалова из Яранска шлет привет своему любимому солдату Сергею Карпенко, который сейчас служит в армии. И огромный привет всем, кто сейчас служит и просыпается по команде «Рота, подъем!». Я так иногда, честно вам признаюсь, дома командую. Люблю я покомандовать мужчиной своим, когда он долго дрыхнет. Анна Жечкина из Тамбова передает привет своему парню Константину Белову, который служит в Ленинградской области. Еще 8 месяцев до дембеля. Я его жду и очень скучаю. Юрий Малеев из Красноярска передает привет всем сослуживцам войсковую часть 3616, город Ковров, Владимирской области. А Лидия Ефремова из Ростова-на-Дону передает огромный привет в Саратовскую область Евгению Пономареву. Осталось совсем немного. Любим, скучаем и ждем тебя. Также летит привет войсковую часть 20004 от Николая Афанасенко из Сызрани. Огромный привет всем, кто служил в войсковой части 67-62. Поселок Новотерский летит от Дмитрия Потапова из Калуги. Аня, у вас замечательное фото на страничке ВКонтакте. Всем отличного настроения и всех благ. Как приятно, когда мужчины делают комплименты женщине. Дорогие мужчины, ну не забывайте делать комплименты своим женщинам. Улыбайтесь им, говорите, какие они красивые, какие они прекрасные. Они будут расцветать у вас на глазах. Ведь женщины любят ушами. Помните это. Поэтому для вас, дорогие женщины, прекрасная музыка, любимая главная музыка на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Все будет хорошо.

0: Русском радио.
1: Мои дорогие, снова я с вами, снова в эфире Русского радио. И напоминаю вам, если вы потеряли своих сослуживцев, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите нам ваши данные, ваш номер. И если сослуживцы ваши к нам обратятся, мы обязательно дадим ваши контакты им, и они вас найдут. Не теряйтесь, армейская дружба, она, мне кажется, очень ценна. Так, ну еще сообщение тут у меня. Привет, Восковая часть 74531, Чита, Автобат, 2011-2012 год. Года службы. Передает Денис Зайков из Нефтегорска. Большой привет летит всем, кто служил в 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде в городе Буденновске от Александра Крутько из Ростова-на-Дону. А Илья Жуков из Якутска шлет привет всем, кто служил в войсковой части 92-558 2003-2005 годы службы. А Алексей Бурков из Санкт-Петербурга передает привет погранзаставе -9 имени Шмагрина. Александра Балашова из Севастополя передает привет всем морякам и всем, кто их ждет. Всем, кто служит, передает привет Ксения Ковальчук из Москвы. Кто сильный и храбрый, и желаю быть еще сильнее и храбрее. Удачи, парни, мы вас ждем. Такие прекрасные слова солдатам. Горжусь вами, девчонки, вы большие молодцы. Горжусь нашими ребятами, которые служат в армии и которые приобретают так много важных знаний за этот год. Так что, мои дорогие, год пролетит быстро, не успейте оглянуться. Ну, а мы продолжаем наш дембельский альбом. Поехали.
0: Дембельский альбом на русском радио. Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна.
2: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Саня Семенович.
3: Ну, что вам хочу сказать. Час, конечно, пролетает очень быстро. Только я, вы знаете, вот разошлась. Хочется вам что-то еще рассказать. Но время летит неумолимо вперед. И надо заканчивать. Но все равно перед тем, как я буду с вами прощаться, хочу прочитать несколько сообщений. Летит привет в войсковую часть 113-85-8 от Романа Зуева из Тюмени. А Галина Кирсо из Ярославля, Евгений Крупнов из Новосибирска, Павел Косилов из Омска, Сергей Владимирович из Псковской области, Лариса Валерьевна из Энгельса передают привет всем, кто служит России, защищает наше Отечество. Каждый мужчина, с честью отдавший долг своей родной стране и службе в армии, это настоящий мужчина. Именно с таких людей и начинается Родина. Аня Семенович ведет очень нужную программу. И это Николай Узун. Ой, Николай вообще на протяжении стольких лет каждую программу пишет нам сообщение. Спасибо вам, Николай, за вашу верность. Заканчивать программу, конечно, не очень хочется, но что делать? Я вам хочу пожелать прекрасного воскресного дня, даже если у вас льет дождь проливной. Не обращайте на него внимания. Помните, мы не сахарные, мы не растаем. Люблю вас очень. Желаю вам всего самого прекрасного, хорошего выходного дня, прекрасного настроения. И мы с вами услышимся ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Ваша Аня Семенович. Пока-пока.
0: Роднее ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Какое у меня образование? Слегка начатое и немного неоконченное.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России со следующего года упростят оформление некоторых региональных пособий. Согласно постановлению правительства, местные власти будут передавать функции выплат территориальным органам социального фонда. Они, в свою очередь, начнут направлять пособия, в том числе в беззаявительном порядке и по принципу одного окна. Это позволит упростить процедуру обращения граждан. Деньги будут выплачивать из региональных бюджетов. Военные полиции в закрытых военных городках могут добавить полномочий. Военнослужащие смогут задерживать людей, нарушающих особый режим, а также составлять протоколы об административных правонарушениях. Как пишет парламентская газета, проект такого приказа подготовили в Минобороны. Закрытые военные городки образованы в том числе при космических предприятиях и заводах по производству оружия. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Изменения внесут и в федеральную программу дошкольного образования. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что детский сад должен оставаться пространством для воспитания, а не для подготовки к школе. При выполнении воспитательных задач будут укреплять связи с семьей. По словам министра, знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр. Сборная России по футболу будет играть в новой форме словами гимна. Домашняя красная футболка содержит первые слова «Россия, священная наша держава», а гостевая белая строчку припева «Славься, страна, мы гордимся тобой». Первый выход футболистов новой экипировки состоится в предстоящий вторник, матч против Ирана в Казани. После этого 3 октября наша сборная сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа с Нигерией в Нижнем Новгороде. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Крутую по-русски».
2: Ух, сегодня в день дружбана мы представляем новую услугу — целых два дружбана на 2 часа. Мы будем вас веселить, бодрить, танцевать. Оплата только улыбками. Тяготы и радости семейной жизни разделят вместе с вами с удовольствием Андрей Макеев. Все о тяготах разгильдяйской жизни расскажу вам я, Миша Набоков, тоже с удовольствием. Это «Вкрутую по-русски». Это самое доброе и крутое утро!
3: Ну, знаешь, про оплату только улыбками ты, конечно, загнул. Но если хотите, можете Мише платить улыбками. Я возьму деньгами.
2: Я
3: могу и отсутствовать здесь. Я могу взять деньгами, в принципе, если хотите.
2: Ну, сколько надо, чтобы ты ушел, ладно, Андрей? Сколько тебе заплатить, чтобы ты прямо сейчас встал и ушел?
3: Ты мне перечисли сейчас, а я посмотрю. Я, если начал говорить,
2: то... Сколько стоят твои услуги, Андрей?
3: Ой, Миш, ну, в принципе, недорого.
2: Андрей, ну, мы же на радио. Ну, какие деньги?
3: Я беру недорого.
2: Ну, какие деньги? Ну, в чем дело-то, я не пойму. Разве это работа? Слушай, ну, разве это работа?
3: Ну, конечно, нам...
2: Да нет.
3: В принципе, можно не платить, когда мы присутствуем, но когда мы отсутствуем...
2: Отсутствуем, вот за это.
3: Лена Журавлева с удовольствием бы доплатила, мне кажется, нам.
2: Чтобы не приезжать?
3: Нет, чтобы мы рядом с ней не сидели.
2: Да, чтобы провести одна, да, рубрику.
3: Чтобы мы ей не мешали.
2: Да, но мы будем мешать.
3: Но от этого потеряется все очарование рубрики,
2: конечно,
3: «Лена жарит»,
2: ну, не то будет
3: просто,
2: совсем.
3: Да, когда мы слова вставляем
2: вот
3: свои.
2: Да, вот это вот, вот это
3: вот как
2: все.
3: Ты сейчас мне вставляешь.
2: Да, вот прямо сейчас
3: слова.
2: Вот то же самое будет «Лена жарит».
3: Я не могу никак договорить, ты все вот свои вот эти вот вставляешь. Можно я договорю нормально? Рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой. Крутые песни. Накрутили по полной. Игра по плану. Я вам расскажу, вот если вы любите пользоваться смартфоном, вот что нужно, чтобы еще лучше улучшить вот ваше пользование смартфоном, чтобы еще удобнее было. Вот через пару новостей.
2: Все, наговорился?
3: Все.
2: Все? Все высказал или еще что-то?
3: Достаточно.
2: Будет что-то еще?
3: Нет, все.
2: Хорошо, а у меня вот не все. Перед этим.
3: Неудивительно.
2: Естественно.
3: Я теперь буду влезать.
2: Давай. Да, мне это нравится, кстати.
3: Да, конечно.
2: Наша традиционная зарядочка.
3: Ваша.
2: Что вообще должен сделать фитнес-тренер, чтобы его подопечная смогла сделать дополнительный подход на тренажере, расскажет группа «Руки вверх» с песней «Он тебя целует».
4: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Тысячу роз – это же не актуально. Специальная подушка для залипания в смартфон. Вот что нужно, мне кажется.
2: Слушай, ну это прям вообще на злобу дня.
1: Во-первых, выходные.
2: Кто-то сейчас прямо лежит, неудобно, да, скорее всего.
1: Проснулись люди, неудобно лежат, в телефоне копаются.
2: Отлежали что-то.
1: Вот.
2: Что-то отлежали.
1: А уже есть специальная подушка для залипания в смартфон. Выпустили ее в России. Отечественные мастера заморочились и сделали аксессуар для тех, кто обожает делать это лежа на животе.
2: Угу. То есть, когда ты лежишь, давай смоделируем, да, ситуацию. Ты лежишь, у тебя локти на диване.
1: Да.
2: Они там уже пролежни.
1: Да.
2: Скорее всего, такие коричневатые локти.
1: Да.
2: Ты держишь смартфон и что-то там смотришь.
1: Да.
2: Что делает эта подушка? То есть, она как-то...
1: Значит, смотри, фишка в том, что подушка подпирает плечи и шею и снимает нагрузку с локтей. В итоге с такой подушкой не затекает шея, а после двухчасового марафона коротких роликов голова у вас болеть не будет. То есть можно сидеть и 3-4 часа смотреть ролики.
2: Теперь вообще можно...
1: И 5-6.
2: Можно не вставать даже.
1: Продают новинку почти за 7 тысяч рублей, но пока только в Сыктывкаре. Сыктывкар неожиданно оказался...
2: Стал столицей...
1: Впереди...
2: Технологической столицей, да, вообще
1: И столицей ленивых людей, которые могут лежать и просто смотреть бесконечно ролики.
2: Слушай, руки теперь-то свободные, что можно делать ими? Много занятий? Получается, да?
1: Ну да, то есть получается, у тебя лежит на подушке смартфон, ты просто сможешь подставку еще можешь смартфон поставить.
2: Да.
1: Руки свободны.
2: Абсолютно руки свободны.
1: Можно собирать мотор для трактора в этот
2: например,
1: момент.
2: Например, или доить корову.
1: Или доить корову,
2: и смотреть видео, как собрать мотор и доить корову.
1: Единственное, знаешь, что меня смущает в этой новости, что здесь говорится только о тех, кто, знаешь, обожает делать это лежа на животе. То есть те, кто смотрит ролики лежа на животе.
2: Ну да.
1: А когда мы подумаем о тех, кто делает это...
2: Это на спине.
1: На спине. По-моему, это неуважение.
2: Слушай, я вообще на боку это делаю.
1: Ну вот, это вообще оскорбление какое-то. Почему про нас не думают?
2: Слушай, надо петицию собрать, мне кажется.
1: Петицию и в Сыктывкар.
2: Да. Лежебоки, объединяйтесь.
0: Вкрутую по-русски. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
4: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Сегодня мы поздравляем с Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Как вы думаете, кого? Всех дошкольных работников!
2: Ура!
3: Неожиданный повод, как ты вывернул вообще просто, с какого бока зашел, а?
1: Спасибо вам большое за вашу работу.
3: Спасибо вам, во-первых, за Андрея.
1: И за Михаила.
3: Я, кстати, вспомнил, у меня там вообще все было очень серьезно в детском саду.
1: Слушай, у меня не было серьезно. Мы горшки, я помню, надевали себе на голову.
3: Слушай, и пока ты надевал горшки, у меня там была целая семья. Знаешь, целый, можно сказать, даже байопик, да, как это сейчас модно называть, сериал. То есть у меня была жена, девочка, мы играли в дочке-матери, она жена была, я был отец семейства.
1: Трое детей.
3: У нас были детей очень много там было. Mm-hmm. Мне кажется, папины дочки потом у нас взяли эту идею.
1: Ну, вся группа, в общем.
3: Не-не,
1: твои дети.
3: Они были куклами.
1: А, вот.
3: У меня там была особая кукла, которой я как бы ходил, и жена ревновала, ну, что было интереснее.
1: Ага, вот этот, сюжет, да?
3: Конфликт был, да. И мы, представь, мы даже целовались.
1: То есть я представляю...
3: в щечку.
1: То есть в конце, я представляю, были вот такие вот у вас аплодисменты, после того, как вы целовались. И это аплодировала вся группа
3: и
1: детей.
3: Воспитатель такая.
1: И воспитатель.
3: Класс, продолжаем.
1: Да,
3: второй сезон будет.
1: Как сериал, то есть вы это все изображали, и вокруг вас потом в какой-то момент собирались люди, да, и все это смотрели.
3: Вы, воспитатель, даже билеты продавали.
1: Там сюжеты такие были. Слушай, ну у меня тоже вот что-то похожее было, чтобы вы не подумали, что я совсем какой-то идиот, что горшок себе на голову
3: надевал. Ну почему, это нормально.
1: Ну нормально, да. И мы еще помню, я еще помню, в детском саду рекламы все озвучил, когда по телевизору появились только все эти рекламные ролики.
3: Тетя Ася,
1: бесконечные,
3: да. Они прикольные были раньше.
1: Да, я приходил, потом по ролям все это озвучил, все, что я смотрел, и потом... Воспитатель сначала, они надо мной, ну, естественно, посмеивались, похихикивали. Mm-hmm. Потом в какой-то момент, я помню, позвали воспитательницу из соседней группы. Mm-hmm. Пришла нянечка, воспитатель соседней группы, говорит: Андрюш, а вот это вот расскажи. Mm-hmm. Я им что-нибудь расскажу. Они: ха-ха-ха, еще что-то. Mm-hmm. Вот, то есть, понимаешь,
3: и мне... в какой-то момент тебе дали маленький микрофончик, mm-hmm. и так родился стендап.
1: Просто. Конечно, естественно, да, после этого. То есть не зря, понимаешь, Миш, почему мы рассказываем все это? Не зря у нас все это в детстве было, потому что в детстве, вот в детском саду все это закладывается.
3: Конечно. Все вот эти комплексы,
1: неполноценность, да, в себе и все остальное. Вот мы сегодня про это и будем говорить.
3: Да.
1: Самое яркое воспоминание времен вашего детского сада. Точнее, здесь очень важное, вашего детского сада.
3: Да.
1: Пишите истории, тоже ваши, в личные сообщения в наших мессенджерах, а также...
3: Это уже в нашей.
1: В нашей группе ВКонтакте и в канале Макси в комментариях под постом. Где?
3: Андрюш, ну тебе не надоело вообще, а? У тебя сил нет договорить эту фразу,
1: договори,
3: я не понимаю.
1: Договори.
3: С под постом, с темой дня.
1: Мы вдвоем работаем вместе.
0: Вкрутую. На русском радио.

0: не нужна только авторамка. Рамка.
1: Но тебе она не достанется, Миш.
0: К сожалению.
1: Хочешь пой, хочешь не пой, но достанется авторамка.
0: А если я станцую?
1: Только тому человеку, который позвонит нам в игру. Если ты позвонишь нам в игру, Миш, и параллельно с этим оставаясь напротив меня, я думаю, что это идеально. Игра накрутили по полной впереди. Звоните 8495.
0: 995-105,7.
1: Ждем.

0: Давайте разбираться.
1: Не плачьте дома в гордом одиночестве. Звоните
2: нам. Плачьте с нами.
1: Да, звоните нам в эфир, поплачем вместе.
2: Да, вместе веселее плакать.
1: Но это все зависит от того, как пройдет игра «Накрутили по полной».
2: Может быть.
1: Может быть, и порадуемся, кстати.
2: Да.
1: Мария к нам позвонила из города Хабаровска. Славного, Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, очень хочется за вас порадоваться, а не так, чтобы мы вместе плакали. Настроены мы на это, по крайней мере.
3: Мне тоже хочется порадоваться.
1: Ну, давайте. У нас крутая авторамка с логотипом Русского радио для вас приготовлена. Есть три факта, тоже для вас приготовлены. Один из них правда. Если определите, что есть что, значит, все совпадет, все нормально,
2: если
1: радуемся.
2: Если нет, утешительный танец мы тоже подготовили для вас. Чтобы было.
3: Хорошо, постараемся.
1: Все, договорились, все нормально. Чики-поки, все нормально, все раз-раз-раз и нормально.
2: Ну, а что?
1: А,
2: ну,
1: да.
2: А что тянуть, Андрей?
1: А все.
2: Включай давай уже. Итак, сегодня день воспитателей всех дошкольных работников. И факты мы накрутили, конечно же, про детский сад. Маша, вы помните же, да, вот эти годы свои невероятные в детском саду?
1: Или сразу в институт пошли?
3: Нет, конечно, помню. У меня садик Орешек назывался. Детский сад Орешек.
1: Привет ему.
2: Класс.
1: Есть еще этот детский сад?
2: Конечно, есть, я уверен.
3: Он есть, да, только он уже не Орешек, он просто детский сад там с какими-то этим, но... Женя Орешек называется.
1: Он называется Крепкий Орешек. Да. Там просто таких вот воспитывают крутых
2: парней. Нет, Крепкий Орешек 2. Это так называется.
3: Мои племянники туда ходят сейчас с него.
2: Класс, племянникам тоже привет большой.
1: То есть есть какая-то преемственность поколения.
2: Все, отлично. Итак, факт у нас про детский сад. Факт номер один. В первых детских садах каждому ребенку выделяли собственный маленький кусочек земли, где он сам решал, что посадить. Факт номер два. В некоторых детских садах Германии воспитатели раньше специально менялись группами на один день. Считалось, что ребенок должен регулярно привыкать слушаться незнакомого взрослого. Я немножко с акцентом решил. Вот так
1: мы заметили, Миш, что речь менялась.
2: Ну, я уточнил.
1: Я понял. Вдруг ты заболел внезапно, да?
2: Вдруг, чтобы ты не вызывал скорую, а то ты уже за трубкой
1: потянулся.
2: Факт номер три. В начале 20 века в детских садах Франции существовала должность воспитатель тишина. Он не проводить занятия, а учить детей как можно дольше сидеть молча перед обедом.
1: Но здесь такое ощущение, как будто... А здесь уже как будто заболел уже было ощущение.
2: Здесь уже, да.
1: Да. Там
2: я старался как-то немножко разнообразить, чтобы было...
1: Хоть что-то, да, разнообразить.
2: Хоть что-то интересного, чтобы сегодня было.
1: Ну, спасибо большое. Мария.
2: Мария, вам понравилось?
3: Очень.
2: Все.
1: Теперь главное...
2: Теперь, чтобы нам понравилось.
1: Теперь нужно, чтобы вы определили, где...
2: Один, два или три.
3: Ну, честно, я вообще не помню, чтобы мне в садике какой-то участок земли давали, чтобы я там что-то посадила.
2: Но это же был самый первый детский сад. Вы думаете, он был ваш?
1: Тот самый детский сад Орешек.
2: Тот самый Орешек, он и был первый. Как бы Маша в этом не сомневалась. Имеется в виду...
1: Но для нее он был первый, Миш.
2: Маша, имеется в виду, что это самые первые детские сады. То есть вообще это было очень давно. Ну, как бы, считается.
3: Вообще я не знаю, если честно.
1: Но это в этом суть игры.
2: Да, в этом, на это и расчет, Маш, что у нас факты, которые вы не знаете. Было бы неинтересно, если бы вы бы знали все.
1: Первый, второй или третий вариант?
2: Второй вариант у нас про Германию. Что специально менялись группами на один день воспитателей.
1: А третий про Францию.
3: Мне кажется, это было такое.
2: Было, да?
3: Как-то...
2: Вы же в Германии, да, Орешек этот был?
1: Ну да. Кажется, такое было где-то. Ну так что, где, как? Первый, второй,
2: или, может быть, это было во Франции, Орешек он назывался.
3: Давайте я установлюсь, как я на первом.
1: На первом, да, что в первых детских садах каждому ребенку выделяли собственный маленький кусочек земли, где он сам решал, что посадить. Тюк-тюк-тюк лопаточкой своей, тюк-тюк-тюк.
2: И авторамка внезапно вырастает из этой земли. Маша, Мария,
1: молодец! Действительно, у Фридриха Фрёбеля, создателя концепции детского сада, у каждого ребенка была своя грядка. Дети сами выбирали, как за ней ухаживать, а параллельно всей группой заботились об общем саде. Отсюда и слово, собственно, сад.
2: Детский сад, да, вот, в этом и прикол.
1: Понимаете?
2: Да.
1: Мария.
2: Маш, ну классно же.
3: Да.
1: Ну вот и все. Авторамка с логотипом Русского радио отправляется у нас в Хабаровск.
2: И теперь она будет висеть в детском саду «Крепкий орешек 3».
1: Да.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: наших историй, которые мы сегодня получаем в ваших сообщениях,
1: получается, 30
0: там,
1: лет,
0: там,
1: наверное,
0: уже
1: спустя,
0: и 30,
1: да?
0: и 40 лет
1: как
0: спустя.
1: Как про мушкетеров.
0: Самое яркое воспоминание времен вашего детского сада. Если играли в мушкетеров, тоже, пожалуйста, рассказывайте. У нас здесь Анютка написала немножко другое. Я помню, когда нас фоткали, с меня всегда снимали мои же наряды, чтобы других девочек сфоткать. Нормально, да?
1: Слушай, ну...
0: Вообще, это просто...
1: Тогда это можно было понять, допустим, она в каком-то джинсовом там костюме супер, да? Тогда это было, конечно, ну, не всем,
0: ну,
1: не
0: например,
1: всем могли позволить.
0: Да, потому что, ну, он настолько крутой.
1: Ну да, что все...
0: Конечно, все на фотках были одинаковые. Кому-то костюмчик был побольше, кому-то поменьше, но все были одинаковые. Просто костюм был крутой, что, ну... ну
1: до такой степени, что даже...
0: Хочется, он нравился всем.
1: Даже няню не удержалась, померила.
2: Крутую на русском радио. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева с нами здесь уже на месте.
3: Уже сидит, уже смотрит.
2: И сказать больше нечего.
1: Ну как сказать нечего? Мне всегда есть что сказать. Вы что?
2: Ну вот
3: Лена, это образ.
1: Я прихожу редко, но метко.
3: Согласен.
1: Вот я не ошибусь, если скажу, что у многих, вот когда вот есть такое отделение для чая, да, вот вы тоже, наверное, вспомните, какое у вас отделение на чай. Тут вот черный, тут пакетированный.
2: Отделение
1: здесь зелененький.
2: МВД?
1: И здесь, да, и вот так вот разбираешь.
2: По нашему району.
1: Разбираешь, а там вот Иван-чай стоит в пакетике. Ну, это потом когда-нибудь, да? Ну, я не знаю, потому что я вот не видела любителей Иван-чая. Наверное, они есть, существуют.
3: Даже наверняка есть и какое-то и сообщество.
1: У вас есть вот пакетик с Иван-чаем, скажите?
2: Обязательно.
3: Я ношу его в кармане. На всякий случай.
2: А я на груди кулончик.
1: Ну, да, Иван-чай — это род многолетних растений семейства кипрейных. Ну, знаете, конечно же, про это, да?
2: Ну, фамилия известная, дворянская еще, кипрейные.
1: Растение это пользуется популярностью в народной медицине и в домашнем чае питье со времен Руси, когда еще не было индийского, цейлонского, китайского чая, пили Иван-чай.
3: Первый.
1: Бабушки, может быть, ваши собирали.
3: Его так и называли, Иван Первый.
2: Калита.
3: Да, Калита.
1: Ну вот я нашла интересный факт, что из Иван-чая можно приготовить вкуснейший, полноценный таежный обед.
3: И пиццу.
1: Таежный обед, представляете? Из корней этого растения можно добыть муку для хлеба, а молодые побеги вполне могут заменить капусту.
3: И даже можно добыть огонь из него. То есть это универсальный какой-то.
1: А если отварить корни Иван-чая, то получится второе блюдо. Свежие листья этого растения подойдут на салат, а из высушенных листочков получится отличная ароматная заварка.
3: А если эти...
1: Вот он какой.
3: А если эти корни поместить на голову, получится прекрасный парик.
1: Не, а я еще один... Если его собрать в букетик такой, поставить на стол, вот, представляете, обед таежный готов, да? Вплоть до чая. А и еще и украшение стола.
3: А если к этим корням еще его так вот удлинить, получится девушка вообще. Это какой-то универсальный какой-то.
1: Знаете, Иван-чай, Иван-суп, Иван-салат, вот тоже можно придумать.
3: Иван-суп.
2: Иван Соловьев. Лена Журавлева, спасибо большое.
1: На этой ноте мы закончим.
3: Ивану тоже спасибо.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк предложил учитывать долги по ЖКХ услугам связи алиментам при оценке долговой нагрузки заемщиков. Газета «Известия» узнала, что информацию о такой задолженности собираются передавать в бюро кредитных историй. При выдаче кредита банки будут учитывать ее вместе с другими обязательствами клиента. Еще участники рынка должны будут брать в расчет платежи по договорам рассрочки, в том числе от застройщиков при покупке недвижимости. Минфин предложил привязать финансирование фонда «Круг добра» к доходам от НДФЛ. Предполагается, что объем денег на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями будут определять, исходя из прогнозируемых поступлений от налога граждан. Контролировать использование средств будет Минздрав. Если правительство утвердит такое постановление, то новый порядок вступит в силу со следующего года. Сайты по поиску работы смогут запрашивать данные с госуслуг. Согласно распоряжению Кабинета министров, такие сервисы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки. Также будут данные об образовании и водительском удостоверении. В результате верифицируют опыт и помогут создать резюме. Однако вся информация будет предоставляться только с согласия пользователей. Россияне стали реже делать татуировки. По данным ТАСС, лишь 5% опрошенных уже запланировали сделать татуировку или пирсинг. Еще 11% не имеют конкретных намерений, но допускают такую возможность. Так отвечают в полтора раза реже, чем 5 лет назад. Выяснилось, что татуировки есть у 14% респондентов. Главным ограничением для желающих сделать рисунок на теле становится стоимость такой услуги. 18% обладателей татуировок уже начали или планируют процедуру удаления. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Крутой по-русски».
0: На русском радио два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. В «Крутую по-русски».
2: Эй, кто слушает «Крутую по-русски» с утра, тому невеста точно скажет «Да!»
3: Интересно.
2: Переиграл. Вы переигрываете. Но все-таки театральное образование, видишь, оно вылезло.
3: Оно пригодится.
2: Подожди, я обратно засунул его. Все.
3: Оно пригодится тебе, когда мы будем читать сегодня сообщение. Самое яркое воспоминание времен вашего детского сада. Ну, работаем по принципу. Я читаю, ты отыгрываешь, да? Нормально. Мы, в принципе,
2: идеально.
3: Нормально
2: мы
3: работаем.
2: Так и делаем.
3: Ну, собственно, да. Что, Андрюша вдруг какие-то базовые вещи говорит. А я должен сказать, что здесь происходит. В конце концов, я должен же объяснить. Люди задаются вопросом.
2: Ну, конечно, они проснулись, они только включили, вообще ничего не понимают.
3: Люди задают вопрос, он говорит, мы вообще ничего не понимаем, что вы тут говорите. Вот и объясняем. У нас шоу «Крутой по-русски».
2: Да.
3: У нас тема «Самое яркое воспоминание времен вашего детского сада».
2: Так.
3: Пишите, пожалуйста, свои сообщения. Напомню, что их прямо вот разжевываю. Можно их оставить, сообщения непосредственно в официальном аккаунте русского радио в Максе. Можно зайти в ВКонтакте. Там есть наши прекрасные светлые лица, помолодевшие.
2: Да.
3: Мы молодеем каждый раз, когда смотрим на наши фотографии.
2: В какой-то момент мы там будем в памперсах. Кстати,
3: сегодня могли бы
2: нарисовать
3: память. Ну, в общем, пишите. Вы можете свои фотографии в памперсах прислать.
2: Будет прекрасно. Будет классно. Мы посмотрим.
3: Рубрика «Крутая няня» вот сегодня как раз мы будем так же говорить.
2: И, кстати, Андрей будет вести ее в памперсах.
3: Я всегда ее веду в памперсах. Крутые песни мы с вами слушаем. Ну, собственно, все.
2: Нет. А вот и нет, Андрей.
3: Давай.
2: Не угадал. Я совсем скоро расскажу. Можно вообще прийти на корпоратив, если ты работаешь удаленно? Как ты думаешь?
3: Можно и нужно, между прочим, я считаю.
2: Пока неизвестно.
3: Хотя, с другой стороны, если играет русское радио рядом, можешь сам себе корпоратив устроить. Да.
2: Смотри, любая работа превращается в корпоратив.
3: И Валерия, и DJ Smash, и Артик,
2: какая работа вообще в воскресенье, ребят.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: И сейчас, мне кажется, посмеялись все удаленщики над песней Валерии. Куда спешить? Куда спешить, если я сейчас, как говорится, в своей тарелке. В своем белье и в своем доме работаю. Кстати, в Москве для удаленщиков начнут проводить липовые корпоративы.
2: Среди лип. Наверное, имеется в виду, да?
1: Среди берез и лип,
2: да. Ты имеешь в виду? Слушай, хороший корпоратив, я бы сходил.
1: И там читают «Мне бы ту!»
2: Чтобы сходить на такой корпоратив, нужно стать удаленщиком, я понял.
1: Выучить Есенина.
2: Да.
1: На них, на этих корпоративах, будет все липовое. Коллеги, начальники, проекты и должности. Единственное настоящее – сам праздник с веселым застольем и ведущим.
2: Слушай, я вспоминаю фильм «Один дома». Помнишь, когда он там сделал картонных персонажей, чтобы отогнать грабителей. Грабители смотрели со стороны на этот дом, а там как будто люди ходят.
1: Там театр теней такой, да?
2: Такие картонные персонажи.
1: И фильм включал. Эй, Джек, попробуй, зайди.
2: Да.
1: Причем мероприятие подразумевает, что каждому выдадут определенную роль. То есть, кем ты хочешь быть? Уборщиком, уборщицей. Абсолютно что
2: кем хочешь.
1: Абсолютно кем хочешь.
2: Начальником.
1: Директором.
2: Генеральным, да. Директором. Уволить всех.
1: И на всех орать.
2: Да.
1: Весь корпоратив. Так оторваться. Ну и куда же без конкурсов? Самое приятное, что ты увидишься с этими вымышленными коллегами только на один день, и никто тебе не будет припоминать ничего.
2: Это можно сделать все что угодно.
1: Вообще без ограничений.
2: С бухгалтершей. Или с... Ну, с кем-нибудь, да, получается.
1: Да с уборщицей Лили Палной.
2: Да.
1: Можно
2: с картонной.
1: Замутить.
2: С нет, картонной.
1: Нет, лучше помягче.
2: Надувной?
1: С меховой.
2: С меховой. Главное, чтобы не железный,
1: да,
2: понимаешь?
1: Потому что неудобно будет.
2: Танцевать.
0: Крутую по-русски. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
4: Запускаю режим «Живу у моря».
0: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
4: Система успешно запущена.
0: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
5: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем самое яркое воспоминание времен вашего детского сада. И вот Алиночка написала: «Ой, вспоминаю, как в детском саду нам приходилось делать суп из пластмассы, а потом притворяться, что это настоящий обед». Вот до сих пор она смеется, но мне кажется, это во многих вещах это ей пригодилось. Во-первых, в театре, конечно же. Она, вот представь, там же вот эти все реквизиты, да, пластмассовые, пластиковые яблоки, она хрустит просто как живыми.
2: Да.
1: Там... Режиссеры такие: «Как играет, верю!»
2: А мне кажется, знаешь, это вообще просто человека готовили к жизни, потому что сейчас приходи в магазин, все из пластмассы.
1: Попробуй приготовь, да?
2: Вот именно,
1: или
2: да.
1: Или каша из топора.
2: Ну, да? Каша из топора, же. Да. Ну, это,
1: каша,
2: да,
1: из так, пластмассы.
2: Такое, да.
1: Из топора каждый может, а из пластмассы
2: сделать.
1: Потому
2: сделал. Что я вот, знаешь, когда приехал к родителям, попробовал там помидоры. И я понимаю, что я понял, что это вот они, настоящие помидоры. Потом пришел в соседний магазин, который мне продается. Это пластиковые,
1: а если бы,
2: зеленые.
1: А если бы Алиночка тебя приготовила, ты бы не понял, пластиковые они
2: вот,
1: или нет.
2: Вот, кстати,
1: вот в чем,
2: да,
1: искусство, там, ты
2: вот,
1: понимаешь?
2: Из детского сада готовят.
1: Конечно.
2: Ирина нам сообщает, что самое яркое воспоминание из детского сада: как нравилось бегать с мальчишками в догонялке, и в результате шрам от батареи на ноге. Вот, понимаешь, вот как жизнь складывается, да?
1: Слушай.
2: Что кто-то вот учится целоваться на...
1: На помидорах, да?
2: Да, то есть...
1: А кому-то судьба злодейка,
2: да,
1: предоставила батарею.
2: Наслаждайся.
0: Вкрутую по-русски. Что слушает страна?

0: кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами самое яркое воспоминание времен вашего детского сада. Николай написал: «Доброе утро, крутыши. Самое яркое воспоминание садика. В старшей группе во время прогулки сбежали с другом и его сестрой через высоченную крапиву к ним домой играть в приставку. И вот очень интересное продолжение. После этого долго втроем гуляли, стоя у стенки детского сада». Это что это?
2: Ну, поставили их стенки, вот они и гуляли
1: вот
2: там.
1: Вот так, вот так.
2: Ну,
1: вот
2: это, так.
1: Это был...
2: Нет, нет,
1: это
2: знаешь...
1: еще было в 1900...
2: Нет, нет, нет.
1: Это
2: нет,
1: в те годы.
2: Нет, нет, не про это. Они в какую игру в приставку играли? Танчики какие-нибудь, наверное.
1: Ну, наверняка.
2: Или,
1: в Чапая.
2: Или в Чапаева. Или в Марио. Вот как играли, так и ходили у стенки.
1: Черепашки. Нет, черепашки-ниндзя.
2: Там же...
1: А, прыгали.
2: Там же в приставке, там же все плоское такое, знаешь. А, Принц Персия, во.
1: Ой, он там прыгал. Не, Валадина.
2: Валадина,
1: да, Валадин прыгал по стенкам.
2: Поэтому и вот как играли, ну, так и
1: прыгали. Так и все прыгали. разобрались.
2: Анна написала, значит, что говорили ей. Если съешь горбушку, то родишь Андрюшку. Вот и выяснили мое происхождение.
1: Секрет возникновения Андрея Макеева.
2: Кстати, я вот, например, когда ел горбушки, я же люблю горбушки, и видишь,
1: ничего
2: не появляется. Не появляется. Поэтому вот я такой совет, знаете, если не хотите, чтобы родился у вас Андрюшка, все горбушки отдавайте Андрюшке. Вот так.
1: Я помню, у нас говорили только: Андрюшка, заведи за ушко.
2: А у нас еще говорили: Андрей Воробей, не гони голубей. Вообще... А что еще про Андрея говорили?
1: Что-нибудь вот пообиднее пришлите, ему понравится.
2: Давайте, давайте, присылайте, говорите все вообще, говорите.
0: Крутую по-русски. Ты ушла.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Что нужно сделать сразу после того, как вы вернулись с ребенком из детского сада?
2: Помыть руки.
1: Обязательно. Для детей. Молодец, мальчик Миш, садись.
2: А конфетку?
1: Конфетку перебьешься. Ты, у тебя и так диатез.
2: Плохой дядя.
1: Для дитя заботливый.
2: Плохой,
1: для Андрей. Для дитя время, проведенное в детском саду, это тоже своего рода работа над собой. Над так. отношениями с другими ребятами. Угу. Плюс занятия, лепка, песни. Рисование, плюс ранний подъем.
3: Это какой-то VIP-детский сад был.
1: Слушай, а что, у вас в детском саду не было ни лепки, ни рисования, ни музыки, ни пели, ни плясали, что вы делали?
3: Не, было, я просто это не делал.
1: Просто ты сидел, смотрел в стену, наверное. А, ну ты капризный мальчик был, конечно, тебя не заставишь.
3: Я играл в игрушки.
1: Ну понятно, да, конечно. Когда все занимаются, ты сидел, играл.
3: Да, и горжусь этим.
1: Ничего не поменялось. Значит, первым делом, как ни странно, после первого детства, когда пришли из детского сада домой, переоденьтесь. Это не про гигиену.
3: Это про родителей.
1: Это про ощущение дома через одежду. И это же сигнал ребенку, что можно расслабиться. Второе правило. Никаких правил.
3: То есть психологический момент.
1: Второе правило.
3: Okay.
1: Никаких правил.
3: No правил.
1: Хотя бы какое-то время пусть будет свободная игра. Весь день подчиняться воспитателю, а потом еще и дома соблюдать режим. Ну так себе детство.
3: То есть можно даже папе щелбан?
1: А почему бы и нет? А папа что, развалится после этого, что ли?
3: Ну, неприятно будет как-то.
1: Да брось.
3: Смотря какой. Если рука у ребенка уже сформировалась,
1: если ребенку 30,
3: то будет неприятно.
1: Если ребенку 35, его привели из детского сада, то, конечно, это будет неприятно.
3: Это нужен психолог. Мне кажется, это другие врачи, это другой детский сад.
1: Да уже. Нет, это просто ребенок работает слесарем в детском саду. Физруком.
3: В детском саду ничего. Это точно VIP-детский сад.
1: Да что ж, у вас и физкультуры не было в детском саду.
3: В детском саду какая физкультура?
1: Конечно, здрасте, привет.
3: О чем ты говоришь?
1: Михаил.
3: Что?
1: Мне просто тебя жалко.
3: Какая физкультура?
1: Я тебе дам.
3: Ты где рос?
1: Миш, я тебе дам
3: На Рублевке?
1: Я тебе дам конфетку, Миш.
3: Дай мне конфету.
1: Ну, я тебе дам конфету, потому что у тебя такое детство было, что мне тебя жалко
3: что?
1: Просто.
3: Ну какая физкультура в детском саду? Мы просто бегали там сами по себе и все.
1: Ладно. Пусть лучше вместо правил будет то, что вы просто делаете вместе рядом. Моете фрукты, накрываете на стол, строите башни или гримасы соседу. Это, конечно, ваше дело. Главное вместе.
3: И главное, вместе. Чтобы у соседа не было ружья.
1: Да, бегать будете вместе. Если у вас нет физкультуры, как у Михаила в детском саду, побегайте хотя бы. Значит, это у нас был пункт 3, если кто-то не заметил. Потому что, мы кажется, мы уже куда-то уехали.
3: Нет, мы приехали обратно.
1: 4. Можно поесть, но только не в качестве утешения после сложного дня, а просто потому, что уже пора ужин. А не так, что заедать стресс. Понимаешь, вот я не про это говорю.
3: Мы не путаем эти понятия, не путаем.
1: Да. 5. Вместо 1000 слов и вопросов обними, а после этого уже можно и поговорить. Но только про учебные и детсадовские дела пусть разговор будет недолгим. А в выходные тем более лучше обсудить что-то другое. Нечего обсудить прямо сейчас? Тогда просто слушайте русское радио.
0: Крутонянь на русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Самое яркое воспоминание времен вашего детского сада. Мы сегодня обсуждаем эту тему. Сергей написал: «Доброе утро, крутыши. В детстве жил на границе с Китаем. И погранзастава была очень близко. И туда детей водили на экскурсию». Андрей, представляешь, там разыскные собаки, вертолет. Впечатление было просто море.
2: Настоящее. Это тебе не на фабрику мороженого ходить, да, понимаешь? Это слушай, ты на погранзаставу. А если бы рядом была бы какая-нибудь, знаешь...
1: Место не столь отдаленное.
2: Исправительная колония, то, ну, тоже интересно.
1: Смотрите, детки, хотите попробовать баланду?
2: Да. Андрей написал нам сообщение: когда я был в садике, в средней группе, во время тихого часа подглядывал, как переодевается воспитательница. Она заметила и дала мне пощечину. О-ла-ла.
1: Слушай, но здесь задело.
2: Да.
1: Здесь задело.
2: Здесь задело,
1: и она ему еще сказала: так, хотя бы... Цветы подарю.
2: Хоть бы с цветами пришел. Да. Но я думаю, что Андрей... Вообще Андрей люди сообразительные, я скажу так. Потому что если бы я был на месте Андрея...
1: На следующий бы день ты, конечно, во-первых, пришел в чистых шортах.
2: Да. С помытыми волосами.
1: Да.
2: С цветами.
1: Побрился бы.
2: И с цветами. Ну, конечно, я же побрил, да. С цветами.
1: А из фантика бы сделал колечко.
2: Да.
1: И припал на одно колено. Ты, ну, рост, например, был как раз ее колено.
2: Ну, к ней на колено и припал бы как раз, да. И все. И вот.
1: И потом спать тихий час.
2: Ну, конечно.
0: Крутую по-русски. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
12: После 40 жизнь только начинается.
13: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Я слышал, на Невском новое преступление.
18: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
19: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
20: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
21: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
20: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
22: Для лиц старше 16 лет.
23: Путешествовать значит жить. Сказал я себе и поехал на работу. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
24: Я сойду с ума всего на пару минут, но тебе этого хватит. И буду танцевать, когда все уснут в своем кровати.

0: Слушайте, спасибо всем большое за сегодняшнее сообщение.
1: Невероятное количество.
0: Тема. Лилия вот совсем коротко рассказала, как она подглядывала за воспитательницей, она щипала себе брови. И,
1: специальным прибором, да?
0: Да, и потом она пришла домой, Лилия, и выбрала себе брови папиной бритвой. Теперь работает в сфере красоты.
1: Причем в этом кабинете все постеры с красивыми прическами, но без бровей у всех моделей.
0: Я думаю, что нам надо с тобой тоже это, Миш, попробовать сейчас прийти красивыми.
1: Завтра мы придем тоже с прическами.
0: Давай в следующую субботу с 9 до 11.
1: Нет, давай лучше в следующую субботу.
0: Давай в следующую субботу с 9 до 11 со всеми услышимся. Спасибо всем большое.
1: Без бровей.
0: Пока!
2: Макеев, Набоков. В крутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: В половине 11 я обычно ложусь. Есть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В МЧС предложили запретить регионам самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации. Ведомстве хотят утвердить механизм согласования таких решений. Для этого подготовили поправки к федеральному закону о защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. В МЧС ссылаются на случаи, когда местные власти вводили специальный режим необоснованно. Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления о налогах за прошлый год. Это коснется налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан. Уплатить начисленные суммы необходимо до декабря. Уведомления приходят в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Также информацию можно получить через сайт госуслуг. А гражданам, не имеющим доступа к этим сервисам, налоговое уведомление отправляется по почте. Минпросвещение предложило упростить оформление опеки. Согласно законопроекту, для этого такую процедуру частично перейдут в электронный формат. Через сайт госуслуг можно будет подать заявление о назначении опекуном или попечителем. Таким же способом будет отправляться отчет о хранении и использовании имущества подопечного. Также власти планируют расширить банк данных о детях, которые остались без попечения родителей, добавят сведения о родстве и условиях жизни. Россияне путешествуют внутри страны в 11 раз реже американцев и в 16 раз реже японцев. Такие данные привели в Минэкономразвитие. Добавили, что в прошлом году количество внутренних поездок по России выросло на 2%, достигло 92 миллионов. По мнению ведомства, показатели других стран говорят о большом потенциале внутреннего туризма в России. Причем выездной турпоток увеличился почти на 9% до 30 миллионов поездок. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

Но вообще, наверное, не секрет, а исследования показывают, что выходные лучше восстанавливают нас, когда мы действительно психологически отключаемся от работы. А не просто делаем вид и переносим офис себе в голову. Нет. Музыка тут то же самое. Готов помочь настроению, особенно та, которую выбираешь сам. Так что воскресенье – прекрасный, отличный день, чтобы вот не догонять эту жизнь, а наоборот, немножечко от нее отстать. Чуть-чуть замедлиться. Поэтому музыку включили, рабочие мысли точно все сегодня в воскресенье выгоняем, потому что это прекрасный день. В воскресенье ты все еще мысленно на совещании, значит, выходные прошли без тебя. Просто знай это. А так, если включили приемник, особенно с утра, послушали вкрутую по-русски ребятам утреннего шоу «Большущий», кстати, привет и спасибо огромное. Ну, а дальше все по накатанной. Знаете, что делать, знаете, что слушать. С этого часа у микрофона Макс Орлов.

Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2020.

вообще самое сложное в спорте, и особенно на выходных, это не тренировка, а самое сложное это вообще начать. Но если одному лень, можно превратить, например, тот же самый бег в семейную прогулку. Кто-то бежит, кто-то едет рядом на велосипеде, кто-то задает темп и делает вид, что вот именно он тренер. Ну и все, уже не надо заниматься спортом, а в общем нормально время вместе проводите. Поэтому иногда лучший способ заставить себя двигаться — просто не делать это в одиночку. Так же, как коллектив группы «Иванушки» делают это уже много-много-много, даже не лет, десятилетий. Бежать у них получается очень хорошо. Всем отличного, прекрасного дня. Русское радио в вашем приемнике. Так держать, Алешеньки, и не только. Всех вас рад приветствовать здесь, на любимой волне. Меня зовут Макс Орлов, и

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушать?

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможности нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

включил вот так вот правильную музыку, и появляется желание что-то сделать, куда-то поехать, кому-то написать, не знаю, порядок в конце концов навести, ну или хотя бы красиво прогуляться по комнате. И вот самый забавный факт, что сама улыбка может немножко улучшать настроение, мозг считывает выражение лица и частично под него подстраивается. Так что, если вдруг с настроением сегодня, ну вот совсем никак, попробуйте этот самый, наверное, простой способ. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов, здесь есть музыка, здесь есть хорошее настроение. Помните, что мы всегда с вами рядом.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Как-то я обещала вам поделиться историей одного выражения. Лететь как на крыльях. То есть находиться в приподнятом настроении, ощущать прилив сил, быть полностью счастливым. Пожалуй, самая известная история, когда человек мечтал быть свободным и летать как птица, это древнегреческий миф о Дедале и Икаре. Мастер Дедал сделал для себя и сына крылья из перьев и воска, чтобы сбежать с острова Крит. Он предупредил Икара не подниматься слишком высоко, иначе солнце растопит воск, и не лететь слишком низко, потому что перья могут намокнуть. Но Икар увлекся полетом, поднялся к солнцу, воск растаял, и герой упал в море. А для русского крестьянина свобода веками была мечтой о счастье. До 1861 года, пока крепостное право не отменили, оно лишало крестьян всех прав и свобод. И иметь крылья, как у птиц, которые могли взмыть над землей и полететь, куда глаза глядят, было недосягаемым счастьем. Так что мы, нынешние свободные люди, которые сами решают, куда и на каких крыльях им лететь, счастливые люди. И прощаясь сегодня с вами, хочу пожелать внутренней свободы, чтобы вы в себе никогда не сомневались. Хотите взлететь? Верьте в свои силы и взлетайте. Трудитесь и парите. Все в наших руках или в наших крыльях. Я же вас люблю и я в вас верю. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додо пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, Скар.
10: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

золото, говорят. Молчание, согласны вы или нет, но из этого получилась целая песня. Иногда действительно лучше не говорить, не болтать, а вот так вот молча сесть друг напротив друга, посмотреть в глаза. И это будет гораздо красноречивее. Ну что, отличного, хорошего дня. Надеюсь, что воскресенье вас сегодня радует в плане погоды и не только. Ну и вообще, какое-нибудь приятное событие сегодня с вами произошло. Макс Орлов, микрофона, Русское радио, делайте громче. И вся эта музыка, знаете, исключительно для вас.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. С 1 октября в России сработают сразу несколько законов и правил. В первую очередь проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ. Рост составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Кроме этого, маркетплейсы должны будут проверять продавцов через сайт госуслуг или реестры предпринимателей. А еще интернет-магазины будут обязаны публиковать полную информацию о товаре и указывать его реальную цену для покупателей, которые не хотят участвовать в акциях или оформлять карты конкретных банков. ЦБ разрешит снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля, хотя о сроках центробанки пока не говорят. Сейчас обналичить цифровые рубли в банкоматах можно только если заранее перевести средства на счет в банке. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. Пока все переводы и платежи в этой форме бесплатные, для граждан установлен ежемесячный лимит на пополнение счета в 300 тысяч рублей. Международная шахматная федерация оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. С предложением восстановить права обратились делегаты из Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа. Руководство ФИДЕ объяснили, что должны следовать решению спортивного арбитражного суда. Он требовал от Федерации шахмат России не проводить турниры и другие мероприятия в Крыму и новых регионах. Синоптики спрогнозировали старое бабье лето в Москве на предстоящей неделе. В центре ФОБОС заявили РИА Новости, что ожидаются ясные дни, хотя возможны небольшие осадки. Минимальная температура по ночам от 5 до 8 градусов, в дневные часы будет до плюс 18. Причем, по словам специалистов, такая погода может сохраниться и на последующей неделе. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Я надеюсь, что вы не смотрите постоянно на часы, не живете сегодня по минутам, все-таки воскресенье. Не нужно ставить будильник на все подряд, не думать, что ты опять куда-то опаздываешь. Ну и хотя бы вот сегодня, хотя бы один день не превращать жизнь в бесконечный список задач. Музыку включили, все, считай, все дела на сегодня выполнили, собрали своих, сделали максимум. Ну а дальше уже по настроению, потому что хорошие выходные начинаются, ну точно не с плана, а вот с ощущения внутри, что сегодня можно просто жить и ни о чем не думать. Всем отличного, прекрасного воскресенья. Русское радио, у микрофона Макс Орлов, как и всегда, готов предоставить вам, в общем, полную, как бы сказать, усладу для души. Анна Семенович, группа «Токио» совсем скоро и много чего еще. Так что будьте рядом.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

влюбленные. Это для вас песня. Будем вместе. Но сами знаете, что когда сильно влюблен, все, как-то мозг начинает активнее реагировать на все, что связано с этим конкретным человеком. Лицо, голос, сообщения, фотографии и все твое место в голове, все твое пространство занимает мысли о нем. И даже песни, которые звучат в эфире радиостанции «Русское радио», ты каждую примеряешь на себя. В общем, это нормально. Ведь любовь — это когда человек вроде один, а ощущение, что он занял половину

внутреннего твоего эфира. Ладно, пускай будет все хорошо, и вы получаете взаимность. Самое главное, во всяком случае, знайте, что на Русской радио без вас вот никуда. И у нас с вами точно любовь. А если...

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: После 40 жизнь только начинается.
11: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

дышите, а не дышите. Помните, в эпоху свою медицинскую так говорил часто с пациентами. Дышите, не дышите. Ладно, мы с вами, затаив дыхание, ждем, надеюсь, рубрики, которая выходит каждую субботу и воскресенье в 12:30, и называется она «Слово от Орлова». Ваша возможность попасть в прямой эфир Русского радио, кому-то передать привет. Ну и заодно с вами поболтаем, пообщаемся про русский язык. В общем, очень жду кого-то из вас прямо сейчас. Номер прямого эфира 995-105-7, и не забывайте код Москвы 495. Жду.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Отличного дня каждому из вас, дорогие слушатели. У микрофона Макс Орлов, русское радио здесь. Юлечка из Москвы дозвонилась. Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
1: Юля вообще не такая, как все. Не такая. Она говорит, у меня сегодня выходной. Бе-бе-бе. Вот это да. Юля, даже не знаю, дайте угадаю, завтра, скорее всего, на работу. Да?
2: Да, все
1: это,
2: правильно.
1: Вот это называется мужская логика. Она, ее невозможно понять, ее нужно только вот почувствовать. Это дано мужчинам. Но у вас есть своя женская логика. Ладно, настроение прекрасное.
2: Конечно.
1: Я надеюсь, что не получится мне вам его подпортить. Хотя мы тут, в общем, у нас благая миссия. Итак, слово от Орлова приготовил вам сегодня достаточно простое. Часто мы тоже его произносим. Так вот, как все-таки правильно говорить? Принудить или принудить? То бишь, заставить. Как говорите вы? Принудить или принудить? Еще раз.
2: Принудить.
1: Принудить или заставить. В общем, самым правильным, единственным, допустимым, согласно всем орфоэпическим словарям, вариант — это принудить. Принудить. Что ты занудил, Орлов? Опять ты со своим словом. Принудить, запомните. Принудить, принудил. Запомните, пожалуйста. И оно вам пригодится по жизни. Ничего, что я вас немножко подергал?
2: Нет, нормально. Сразу взбодрилась.
1: Вот сразу. Запомните, Орлов зануда. Вот так вот. Зануда, принудить.
2: Да. Не
1: давайте ваш привет и где-нибудь там в конце вот слово с правильным ударением. Прошу вас.
2: Ну, я передаю всем, кто меня узнал, всем, кто живет не только в Москве, потому что в Москве такая погода уже прохладная, а там, где тепло, например, Крым, где я была.
1: Так.
2: Вот, меня кто-то узнал, да. Вот, и быть самыми веселыми, а не быть занудами.
1: Не быть занудами, так, ну слово у нас другое. Так, не быть занудами. У нас же слово принудил. Или принудит.
2: Ну, не принуждать детей делать то, чего они совсем не хотят.
1: Орлов таки принудил ее сказать это в эфире. Вот так-то. Все, я желаю вам отличного воскресенья. Завтра чур с улыбкой на работу. Договорились?
2: Да, спасибо.
1: Прекрасно, отлично. До свидания.
2: Хорошего настроения.
0: Слово от Орлова на русском радио.
3: Мне нужен твой совет.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть миллион рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

когда. Самое главное, чтобы вот эти вот самые чувства, букетно-конфетный, ромашковый период продолжался как можно дольше, потому что, ну, понятное дело, месяц первый, второй, год, два, это нормально. Вот когда ты вместе уже 10 лет, 15, 20, тут уже нужно, конечно, приложить немало усилий, чтобы все эти слова сохранили свою силу. Вообще, есть такой забавный факт, что влюбленные часто неосознанно копируют жесты, позы, даже темп речи друг друга, поэтому один кричит «никогда-никогда», второй кричит «никогда-никогда». Осталось дело за малым – воплотить это в жизнь. Ладно, влюбленные, Русское радио с вами. В любом случае мы вас поддержим, не переживайте. Но если кому-то хочется погрустить или закружить партнеров в танце, вот вам Акмаль и Григорий Лепс. Возможно, кстати, не слышали еще.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле переадресовали правительству вопрос о новых налогах после выборов. Журналисты кремлевского пула спросили у пресс-секретаря президента, не скажется ли предложение Минфина на доверие россиян к власти. Напомнили, что до выборов отрицали планы повысить налоги. Дмитрий Песков ответил, что экономический блок правительства работает над бюджетом, поэтому там и могут дать пояснение. Ранее Минфин предложил применять прогрессивную шкалу налогообложения в пассивных доходах граждан. Минздрав обновил состав главных внештатных специалистов. В перечне появились новые направления. Общее количество позиций выросло до 100. Среди прочего добавили специалистов по психотерапии, детской онкологии, детской травматологии, ортопедии. Они будут участвовать в подготовке клинических рекомендаций, нормативных актов и профстандартов, а еще должны следить за поставками препаратов. Миноборнауки назвали популярные среди россиян страны для обучения. Ведомстве заявили РИА Новости, что в первую очередь это Китай. Также в списке оказался Вьетнам, который предоставляет стипендии российским студентам. Кроме этого, популярным направлением стала Малайзия. Ранее сообщалось, что в этом году интерес российских абитуриентов к иностранным вузам, в том числе европейским, увеличился на 20%. Россияне чаще всего берут отгулы по понедельникам и пятницам. Таким образом, как пишет ТАСС, продлевают выходные без полноценного отпуска. Причем эти же дни недели лидируют по количеству оформленных больничных. Само понятие «отгул» в Трудовом кодексе не регламентировано. Обычно это ситуация, когда сотрудник по личным обстоятельствам не выходит на работу, а оформляется это как отпуск без сохранения заработной платы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости на русском.

Но вот согласитесь, даже короткое ожидание приятного события уже поднимает настроение. Ну, потому что наш мозг любит не только сам отдых, но и вот это вот предвкушение. Вот почему в выходные иногда хорошо уже с утра, хотя ты еще вообще ничего не успел. А хорошо, что с утра, не скажу, додумайте сами. Музыка играет, дел, наверное, минимум, планы, ну, точно у каждого по желанию. Так что сегодня можно, друзья мои, не спасать мир, достаточно не испортить себе настроение, и это уже считается неплохим результатом. А мы всегда поможем и поддержим, если вдруг в этом плане дефицит. Русское радио.

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Никому нельзя верить. Вы уж мне поверьте.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

бывает такое, когда вроде люди вокруг, вроде телефон у тебя разрывается, а внутри все равно как будто бы тихо. Одиночество, и человек действительно может чувствовать себя одиноко даже в компании. Ну, потому что дело, согласитесь, не в количестве людей рядом, а в ощущении вот той самой связи. Когда иногда нужен не кто-нибудь, нужен именно свой человек. Вот остальные ощущаются как просто массовка. Ладно, вот на волнах Русского радио песен у нас огромное количество. И самое главное, что все, что звучит здесь на волнах Русского радио, это исключительно для вас. Так же, как и музыка и песни в конце этого года, когда мы привыкли подводить итоги. Да-да, ну и хочется спросить вас, какими песнями запомнился вам этот 2026, потому что уже самое время подводить итоги. В нашей группе, в Одноклассниках, в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите и вы, забирайте три любимые песни, влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Так что каждому из вас больших и грандиозных планов, опять же. Ну и знаете, что мы всегда будем рядом, куда бы ни отправились и с кем бы. Все будет хорошо. Макс Орлов с вами.

0: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк». 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

правда, когда влюбляешься, внутри появляется как будто бы какая-то доп. Тяга. Хочется выше, дальше, смелее. Ну и планы твои, исходя из этого, тоже меняются. Ну, в общем, друзья мои, если вы решили ставить рекорды, потому что есть внутри тот самый моторчик, тогда, мне кажется, любовь прекрасный. Прекрасное топливо для всего подобного. Так что да, давайте становиться вместе лучше. Краш, если хотите. В следующем музыкальном часе начнется тот самый миг и мгновение, когда в музыкальном плане буду исполнять ваши музыкальные желания. Поэтому, если вдруг сердце ваше стучит быстро, влюблены в кого-то и не только, можете передавать приветы, признаваться в чувствах или же просить прощения. Такое тоже возможно. Но самое главное — использовать этот час по назначению. А пока мы по назначению используем воскресенье. Но потому что когда, если не сегодня, заниматься собой любимым?

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный. Цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.

0: банк ВТБ. О, 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
3: В «Ленте».
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка «Т-банка» доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня называется «Я-то Эл», или «Я тебя люблю», сокращенный вариант. Но вот всем в нашей жизни стремится к этому сокращению, сказать быстрее, короче, хотя иногда хочется наоборот какого-то пояснения, и чтобы с тобой не покороче, а вот максимально хорошо и по-человечески. В общем, оставляю вас наедине друг с другом, особенно влюбленные вас это касается. И впереди новый музыкальный час, у которого стол заказов, час приветов и поздравлений. Уж позвольте себе раскрыть и расписать ваши мысли по полной, чтобы досталось и именинникам, и вашим вторым половинкам, чтобы было всем хорошо и все были счастливы. Ну а мы сейчас движемся к новинке, которая называется «Навсегда с тобой» в исполнении Александра Шоуа. Тоже знаю, что вам придется по душе, поэтому если вдруг есть кто-то, кого можно взять за руку, посмотреть в глаза, ну и сделать то, что подсказывает сердце, тогда сделайте прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио». Ловите обещанную новинку.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Центробанк пообещал бороться с практикой маскировки потребительского кредита под рассрочку. Для этого регулятор следит за банками и маркетплейсами, а также проводит с участниками рынка разъяснительную работу. Если клиентам предлагают рассрочку с определенной платой, то ЦБ принимает меры, в том числе выдает предписания. Согласно закону, в случае рассрочки покупатели могут оплачивать товар по частям без переплат. Если обязательства человека превышают 50 тысяч рублей, то такая информация поступает в бюро кредитных историй. Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии. Пациентам положены осмотры невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, а также консультация медицинского психолога. Расширили перечень обязательных лабораторных исследований. Среди прочего, добавили тесты на гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. По словам врачей, к депрессии и тревожным расстройствам склонны 78% взрослого населения России. Минпросвещение назвали оптимальную длительность каникул для полноценного отдыха детей. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил ТАСС, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в школах должна быть не меньше 9 дней. Ранее министр сказал, что школы в летний период могут проводить дополнительные занятия и практики, но участие в них не означает, что учебный год продлевается. В России в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов речных раков. Теперь, согласно постановлению правительства, за каждого рака, которого поймали не по закону, придется заплатить почти 1700 рублей. Изменения внесли в правила расчета ущерба водным биологическим ресурсам. Предыдущая редакция была утверждена около 10 лет назад. Сейчас раков в этих правилах выделили в отдельную категорию. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Пара-па-пам. Вот они, те самые позывные. Вот он, тот самый сигнал. И по жизни тоже, когда нужно действовать. Ну что, друзья, мы начинается стол заказов. Час приветов и поздравлений, поэтому без вашей активности мы не справимся. Номер для сообщений 8-916-003-105-7. Подписывайте сообщение. Ну и тогда вашему адресату будет приятно, понятно, от кого сообщение. Да и мы с вами тоже, если вдруг не знакомы, познакомимся. Меня, кстати, зовут Макс Орлов. Я буду с вами. Этот музыкальный час мы начнем с певицы, без которой невозможно представить эфир радиостанции «Русский радио», потому что любима, потому что обожаема. И это Ани Лорак, которая отмечает сегодня свой день рождения. И как сказал Ани в одном из интервью, что у нас 14 лет идет дневник, в котором анализирует свою жизнь. Так вот, пускай сегодня в этом самом дневничке появится какая-нибудь прекрасная запись о том, что столько внимания пишут, звонят, поздравляют в эфире «Русского радио». Конечно, тоже мы поздравляем Ани Лорак с ее прекрасным днем. Ну и желаем быть всегда красавицей. Всегда ждем гостя.

0: Ну так и я могу. Там-там-тарам, там-там-тарарам, ну и так далее. Дорогое русское радио, пожалуйста, передайте большой привет Марселю Ураловичу Шагивалиеву. Он проходит службу на Дальнем Востоке, нашему солдатику, а именно в Комсомольск-на-Амуре. Марсель, любим тебя, ждем, скучаем. Это бабушка из Башкирии написала сообщение. Так, еще сообщение. Дорогое русское радио, передайте привет, во-первых, слушателям радиостанции, конечно же, и... Так, куда сообщение скачет? И коллег Мадоу детского сада «Солнышко» в поселке Бытош с днем дошкольного работника. Крепкого здоровья, стальных нервов и больше поводов для радости, Лариса написала. Ну, пускай повод для радости будет и ваша песня в том числе. Надеюсь, вы улыбнетесь.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, побежали. Здравствуйте, русское радио. Любимой жене Черниковой и Светлане. Большой привет, я тебя очень сильно люблю. От мужа Евгения пришло это сообщение. Сердечки, смайлики, букетики цветов. Здесь все прилагается. Ну, теперь еще и в реальной жизни сделать все примерно то же самое, как по инструкции. Сказать приятные добрые слова, цветы подарить, поцеловать, подарочек какой-то и провести остаток этого выходного дня вместе. Вот тогда будет женщина счастлива. Так, дорогой русский, моему мужу, любимому Аслану Шереповичу Абдуллаеву, во-первых, привет из Пятигорска. Хочу сказать, что люблю его до луны и обратно. Спасибо тебе за заботу и любовь. Ты лучший, жена Елена. Подписал сообщение. Ну, я говорю, что когда приятности делаете друг другу, это точно незамеченным не остается. Поэтому делайте почаще. Дорогой русская, Светлана Лабор, с Днем Воспитателя. И поздравьте, пожалуйста, Ирину Костюкевич с 43 лет.

Последним, не юбилеем, 43-м днем рождения. Вот так вот, всего самого наилучшего. Оставайся такой же позитивной. Пан Анджей из Милана сообщение пришло. Ха-ха. Ну что ж, именинники и именинницы, я, конечно, вас поздравляю. 27.09. Прекрасный месяц, прекрасные вы. Пускай сегодня про вас, дорогие, никто не забывает. Пишут, звонят, поздравляют. Вы будете на седьмом небе от счастья.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, наша осень прекрасна. Мы продолжаем. Надеюсь, что и вы тоже пишете сообщения. Поэтому я, если написали, тогда не скучается, что прямо сейчас что-нибудь такое прочитаю. Ваше. Так, посмотрим настроение осеннее, дорогое русское радио. Пожалуйста, передайте привет всем тем, кто знает меня. Доченьку Дашу с Международным днем дочерей. Ух ты, не знал такую, люблю тебя. Моя. Иринка написала. Дорогое русское, привет сердечный из Сочи. Девушке, которую зовут Анжелика Баюте. Сильно ее люблю. Поставьте песню. Она моя единственная любовь. За подписью Аслан. Так, коллектив детского сада 46. Орленок, город Коломна. С профессиональным праздником. Всех благ, терпения в нелегком труде. Сообщение от Екатерины Валерьевны пришло. Понятно, хорошо. Дорогое русское радио. Почтальона нашего города. Лаишева из Татарстана. С днем рождения! Пожелайте ему крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия. Пускай мечты сбываются. С уважением, ваши читатели газеты. Александр Воробьев. Ну, видите, мы узнали из этого сообщения сколько всего нового и интересного. Во-первых, что есть газета, есть читатели. Те, кто газеты по-прежнему еще читает, а не в электронном виде. Ну, и еще есть почтальоны. Ребята... Прекрасно. Так что пишите письма, не забывайте, как это делается. Дорогой русское радио, привет, пожалуйста, еще в Солнышко, а детский сад Солнышко, город Видное, с днем дошкольного работника. Здоровья, вот мне понравилось, адекватных родителей, стальных нервов. Группа номер 5, Ягодки, написали. А ну-ка, Ягодки, давайте-ка в хороводик или в ручеек с вами поиграем сейчас. Делайте круг и поехали. Для вас Фабрика на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А мы продолжаем. Дорогое русское, жене Ольге Журавлевой большой привет. Прости, что так получилось на свадьбе дочери, Виктор написал. Что там получилось? Что там случилось? Непонятно. Но опять же, какая свадьба без, как бы это помягче сказать, без казусов? Главное потом это все осознать, вовремя сделать и вовремя, опять же, сказать: ребята, простите, если вдруг был неправ. Я сгладил как-то, или не очень получилось. Так, дорогой русский радио, дорогое, пожалуйста, поставьте... А, мамуле Раде и лучшему брату Русланчику от Софочки. Большой привет, хорошего дня, прекрасного настроения. Отлично. Дальше Светлана написала: с днем воспитателя, свой бывший коллектив, детский сад «Вишенка». Пожелайте крепкого здоровья, оптимизма, меньше стресса, хороших деток и достойной зарплаты. Светлана Николаевна, Омская область. Вот оттуда пришло сообщение. Я, честно говоря, вспоминаю свои детские годы. Как же было хорошо. Сон час. Каша раз, каша два, компот. Да отдыхай, веселись. Так что, детки, что вам не живется? Еще и музыку русское радио ставит. Так что наслаждайтесь, это вам.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Трансерфинг».
2: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
3: Но зато мечты сбылись.
2: А какие?
3: Ну, там же нужно было как бы...
0: Там надо мечтать.
3: Проекции представлять, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
2: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
0: Но ты только прочитал, где ешь.
2: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Одно еще парочка. Дорогой русский, старый оскол семьи Насон. Большой привет. С днем рождения племяннику. Хочу передать Ване, брату Тарасу, семье, с днем рождения, в общем, мира благополучия. Всего наилучшего написала Катя. И вообще всех именинников поздравить с праздником. Вообще всех и я поздравляю именинников с праздником. Если сегодня заскучали и вечером планов никаких нет, можете взять. Я на баяне сыграю, Привалов проведет с микрофоном. И подтанцует в том числе.
2: А если я и на вдруг... ложках еще.
1: А, и ложкарь к тому же.
2: Какое тонкое слово.
1: Нет, ложкари.
2: Да, я... Это а еще, я не против.
1: Там еще на бересте нужно уметь играть, если...
2: Это мы над этим работаем.
1: Все, прощаюсь с вами. Меня зовут Макс Орлов. Чао.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
3: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Инфляционные ожидания граждан в сентябре превысили 14%. Это примерно на 0,5% меньше, чем в июле, когда резко подорожало топливо. В то же время, как заявили Центробанки, оценка наблюдаемой инфляции оказалась выше 15%. Такое же значение было летом. Инфляционные ожидания граждан и бизнеса – это один из основных факторов, который ЦБ учитывает, когда принимает решение по ключевой ставке. Правительство собирается пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах. Как заявили в Центре стратегических разработок, это связано с тем, что продавцы слишком часто сталкиваются с возвратами качественной продукции, то есть без недостатков. Предполагается, что Кабинет министров определит категории товаров, которые нельзя будет возвращать. Такие правила действуют в обычной рознице, например, обратно не принимают продукты питания и лекарства. Минфин предложил привязать финансирование фонда «Круг добра» к доходам от НДФЛ. Предполагается, что объем денег на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями будут определять, исходя из прогнозируемых поступлений от налога граждан. Контролировать использование средств будет Минздрав. Если правительство утвердит такое постановление, то новый порядок вступит в силу со следующего года. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Изменения внесут и в федеральную программу дошкольного образования. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что детский сад должен оставаться пространством для воспитания, а не для подготовки к школе. При выполнении воспитательных задач будут укреплять связи с семьей. По словам министра, знакомиться с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее, чем заучивать буквы и цифры. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: белая ночь – это как белый танец, видимо, такая же аналогия. Когда дамы приглашают кавалеров, ну, можно даже на ночь. Белая ночь – это чай вдвоем, только что здесь, на Русском радио. Максим Вообще, белые ночи – это такой признак лета. Я вот был в Петербурге как раз этим летом, в разгар белых ночей. Красота! Сейчас у нас уже осень, последнее сентябрьское воскресенье, если быть точным. Сыро, серо, сонно. Ну, это где-то. В Москве вполне себе ничего, поэтому бодримся сами. Будем бодрить вас всеми доступными способами. Русское радио в ваших приемниках. На смену заступил Максим Привалов. В ближайшие часы будем неразлучны. Обещаю. И хорошие новости, и любимые песни, и стол заказов, конечно, устроим. Так что никуда не уходите.
1: Я уйду со встречи своих друзей.

Самый пышный, самый румяный, в общем, самый красивый из всех пирожков – Артур. Артур Пирожков, только что на русском, самый красивый. Что касается пирожков, то с ними надо быть, конечно, аккуратнее, потому что я вот тут вычитал статистику неутешительную к 2030 году, а до него всего 4 года осталось. Так вот, каждый второй россиянин, по прогнозам, будет страдать от ожирения к 2030 году. Ужас! Если не изменить отношение к здоровью, к диете, к образу жизни, то все, да, половина взрослого населения будет, ну, скажем так, пышнее, чем могла бы быть. Не, ну, пышность идет только пирожкам. Нам стройность желаю, по возможности, конечно. Хотя понимаешь, что такое вкусное. Особенно, если вы на даче, особенно, если там гости и что-нибудь такое на мангале. Ух! Ладно, кушайте, никого не слушайте. Хотя нет, слушайте русское радио, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: банк ВТБ, ПАО «0+».
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо Сбербанк.ру в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, такая.

Новости из будущего на русском радио. Беги от меня. Но сегодня бегуны действительно оккупировали центр столицы. В Москве колоссальные перекрытия из-за этого. Ну вот честно, непонятно, почему из-за кучки тех, кому хочется бежать, все остальные должны стоять. Не, ну бегите, бегите лесом. Идите лесом. Так хочется сказать, ну честное слово. Надо уже собирать петиции против перекрытий. Потому что то мотики, то велики, то бегуны, то еще что-то. Как будто мало места. Огромный город. А страна, как она огромная. Самая большая в мире. Неужели нет места? Нет, всем надо обязательно в центр. Не понимаю. Потому что вроде как это же про здоровый образ жизни, да? Ну, бежать по асфальту, по кольцу садовому. Лучше, мне кажется, бежать где-нибудь в парке, в лесу. Разве нет? Ну, логика не всегда на стороне тех, кто не умеет ей пользоваться. 15.30 столицы, танцуем дальше. Скоро Нюша, Чинг-Конг. Ну, а прямо сейчас Юрий Киселев на русском.

0: Реклама на русском.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Это Дмитрий Колдун на Русском радио. Мерлин Монро. Ну, слушайте, красивая песня о красивой женщине. Тут все совпало. Гораздо сложнее о чем-нибудь таком, о измене, там, о грусти, о расставании написать красивую песню. Когда перед тобой какой-то такой красивый образ, почему бы и нет? Есть же фраза, я уж не помню кому, по-моему, Туполеву принадлежит, да, что хорошо летают только красивые самолеты. Вот что-то из этой серии. Если про Мерлин Монро, то вдвойне обидно будет, если песня некрасивая получится. Но тут все совпало. Дальше еще больше любимой музыки на русском. Дмитрий Маликов с новой песней. Кстати, «Добрая душа». Очень красивая работа. Я ее услышал гораздо раньше, чем она появилась у нас в эфире, потому что на одном из концертов мы с Дмитрием Юрьевичем встретились. Он говорит, сейчас буду как раз премьеру исполнять. И исполнил. Ну, до нее песня, которую все знают и любят уже давным-давно. Это «Валерия». Это «Капельку». Надеюсь, что не накликает нам капель сегодня. Вроде как в Москве без осадков. Хоть бы, хоть бы.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. МВД предложило отменить льготы для водителей из СНГ и Грузии и вернуть для них 90-дневный срок безвизового пребывания. Сейчас льготный период в два раза больше. Речь идет о водителях, которые занимаются международными перевозками. В МВД предложение ужесточить правила объяснили тем, что подача некоторыми государствами СНГ заявок на членство в Евросоюзе создает угрозу национальной безопасности. Министерство просвещения запретило использовать искусственный интеллект на итоговой аттестации в школе. Ученику нельзя выдавать полностью созданный нейросетью текст, решение, презентацию или проект за собственную работу, подчеркнули в ведомстве. Раньше учителям разрешили использовать искусственный интеллект для подготовки к урокам и анализа успеваемости, но не рекомендовали загружать в нейросети характеристику на учеников. В Москве появились 10 новых остановок наземного общественного транспорта. Они заработали в том числе в Зеленоградском, Юго-Восточном и Северном административных округах. Как сообщили в мэрии, это позволит улучшить схемы движения автобусов и электробусов на 24 маршрутах. Специалисты регулярно анализируют работу наземного транспорта, запускают новые и корректируют действующие маршруты, а также добавляют остановки там, где это необходимо. Ну и последнее. В столице состоялся московский марафон, один из крупнейших забегов страны, на который приезжают ведущие спортсмены. Победителем на 42-километровой дистанции у мужчин стал кенийец Мика Чемвено, второе место занял россиянин Дмитрий Неделин. У женщин с рекордом соревнований первенствовала эфиопка Нурит Шимелс, второй стала россиянка Луиза Лего. В связи с проведением марафонского забега в центре Москвы частично перекрывали Садовое и Бульварное кольца, сейчас движение поэтапно восстанавливается. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Последнее сентябрьское воскресенье, следующее будет уже в октябре, поэтому давайте-ка проведем его как-то запоминающееся, весело, разнообразно, а самое главное – вместе. Меня зовут Максим Привалов, всем привет, спасибо за присутствие. Это Русское радио. В планах, ну, кроме музыки, конечно, хорошие новости и шанс передать свой привет, свое сообщение через нас на всю огромную страну, не только нашу. В 18.00 вечерний стол заказов для приветов и поздравлений. До него поем и танцуем. Прямо сейчас. Сейчас от Анну Асти. Топит на русском.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: С маракасами наперевес. Андрей Губин на Русском радио. Танцы. Ну, по выходным, особенно по воскресенье, большинство занято, конечно, домашними делами, хлопотами разными, подготовкой к новой рабочей неделе. Напрасно. Танцуем. Лучше отдыхать, конечно, потому что впереди еще целая рабочая неделя. Устать мы точно успеем. Что касается отдыха, это, конечно, большой вопрос. Берем его на себя. Все для того, чтобы вы отдохнули в нашей компании под самую лучшую музыку. Татьяна Крутукова, «Матушка» за ближайшим поворотом, Юля Паршута, Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие блистательные артисты. Прямо сейчас очень перспективная новинка. Давайте оценим.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты ТД уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Я работаю сам на себя. Поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Юлия Паршут на русском радио, Камикадзе. Ну, слушайте, только самый страшный ничего и никого не боится. Бояться — это нормально, особенно неизвестности. Ну, пусть на вас не страшит настолько, чтобы, вы знаете, сесть, лечь и свесить лапки. Нет. Со страхом надо бороться, причем активно. Мы дальше собираемся в хоровод, потому что это самая правильная форма для того, чтобы встретить следующую песню. Это будет «Матушка» и Татьяна Крутукова. Про Татьяну тоже есть новости. У нее же недавно был день рождения, она у нас сентябрьская. Так вот, супруг певицы подарил ей собаку. Причем подарок был долгожданный, долгозванный. Очень она давно хотела, чтобы вот дома такой вот комочек счастья ее встречал. Это действительно маленький комочек пушистый, потому что это мальтипу. Ну, маленькие такие собачки, они домашние, диванные собачки. Вот, назвали Бублик, ну, это в семье. Я подозреваю, что собака породистая, поэтому у породистых собак там 5-6 имен, там какое-то одно, другое, третье, а для своих будет Бублик. Ну что же, Бублику посвящается матушка Татьяна Крутукова здесь, на русском. Выходите в хоровод.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
3: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
4: Блокируются двери, да, но запрыгнула одна по ошибке. Вот.
3: До сих пор, да?
2: До сих пор живет со мной.
4: Да. 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Спортивная ходьба. Ба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

дискотека «Авария» на русском. Если хочешь остаться, останься просто так. Ну, слушай, ну просто так неинтересно, потому что все в мире должно приносить либо радость, либо удовольствие, либо какое-то вознаграждение, а лучше, когда все это вместе. Вот как в нашем случае. Мы за вашу активность обещаем вам приглашение на грандиозную церемонию вручения золотых граммофонов. Давайте по порядочку. Итак, в нашей группе в Одноклассниках в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Ну, грубо говоря, лучшие песни этого года. Вот какими песнями вам этот год запомнится? Самое время подводить итоги, предлагать свои варианты, заходите. Выбирайте три любимые песни и влияйте на итоговый выбор. Ну, а среди всех участников, кто сделает это, зайдет в Одноклассники, проголосует, выберет. Среди участников мы разыграем приглашение на то самое грандиозное шоу «Вручение золотых граммофонов», которое в этом году будет 5 декабря. Подробности на сайте rusradio.ru, ну и, конечно, в нашей группе в Одноклассниках. Приглашаем.

Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала государственных органов и увеличит с 1 января долю фиксированного дохода в зарплате таких сотрудников, говорится в постановлении правительства. Кроме этого, документом совершенствуется структура должностей, в частности, из системы госорганов исключаются устаревшие наименования, например, стенографисты и коменданты, а перечень дополняется актуальными позициями, такими как аналитик, советник руководителя и старший делопроизводитель. В социальном фонде назвали регионы, в которых работающие пенсионеры получают пенсию больше 30 тысяч рублей. Это в том числе Камчатка, Югра, Сахалин, Мурманская область и Республика Коми. В трех регионах пенсия работающих россиян превышает 35 тысяч рублей. Это Чукотка, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В среднем по стране работающие пенсионеры получают сейчас 24 тысячи рублей. С 1 августа им в очередной раз пересчитали пенсии. В крупных российских городах перестали открываться новые бургерные. Среди лидеров падения Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, в Москве, где сосредоточена треть таких заведений, их количество сократилось на 3%, пишет издание «Коммерсант». При этом еще в прошлом году сегмент бургерных активно развивался. Аналитики главной причиной снижения рынка общепита назвали падение покупательной способности. Ну и последнее. Филологи оценили словарный запас среднестатистического россиянина примерно в 2000 слов. Речь идет о тех словах, которые граждане активно используют в своей речи. Пассивный же запас, то есть слова, которые человек понимает, но почти не употребляет, составляет от 10 тысяч до 85 тысяч. Всего в современном русском языке 500 000 слов. Ранее преподаватели сообщили, что русский язык, в силу его сложности, иностранный гражданин может выучить с нуля за 5 лет регулярных занятий. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.

Винтаж. Вариации на старте нового музыкального часа здесь на русском. Все-таки какое мудрое название выбрала эта группа, да? Когда они были вот совсем юными, казалось бы, ну, винтаж им не подходит. А с каждым годом все больше и больше оправдывают свое гордое, красивое музыкальное имя. Русское радио в ваших приемниках, значит, все будет хорошо. Начало шестого, завершается последний сентябрьский уикенд. Октябрь начнется уже в четверг. В сети множество прогнозов на этот месяц. От прогнозов погоды, курсов валют, до прогнозов романтического характера. Но мы с вами понимаем, что на звезды надейся, а сам слушай русское радио. И тогда точно все будет хорошо. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем я рад. Всем напоминаю, что в следующем часе вечерний стол заказов уже близко.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио.

Звонки на русском, дежавю. Одна из сильных сторон работы артистом, особенно популярным, это возможность путешествовать, конечно. Города, страны, лица, люди, впечатления, эмоции. Да, конечно, иногда этого слишком много, и ничего там не успеваешь понять, прочувствовать, но тем не менее. Хотя есть люди, которые не любят этого. Вот им хорошо на работе, а выходные на дачу. Шашлык поел и снова на работу. И вроде какая-то стабильность. Не знаю, все разные, конечно. Но если вы любите путешествовать, сегодня ваш день, сегодня ваш праздник. Сегодня, оказывается, Всемирный день туризма. Он разный бывает. Бывает, такой, как бы морской, спокойный, когда вот на шезлонг, к морешку и на пятиразовое питание. А бывают активные люди с палатками в горы, вообще ничего, ничем их не испугаешь, отсутствием удобств, комарами размером с лошадь, ничего не боятся, и такие знакомые у меня есть. Но так или иначе, все-таки это ж не зря шутка такая была, да, что нашли ген, который отвечает за счастье. Это не просто ген, это шенген. Да, если есть возможность куда-то путешествовать, в Европу, в Азию, в Америку, неважно, да хоть на дачу, сделайте это. Ну, вся жизнь в движении. Движение — это жизнь. Не случайно же. Мы тоже движемся, мы тоже не стоим на месте. Сейчас будет бодрая песня. Руки вверх. Это, во-первых, просьба. А во-вторых, группа «Крошка моя». Классика на русском.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуске я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
11: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Филипп Киркоров на русском радио. Луиза. Сам Филипп похвастался обновленной фигурой, снова постройнел, сам уж или помогли, не знаю, но выглядит замечательно. А еще можно смело называть Филиппа Киркорова фабрикой звезд. Действительно, потому что, ну вот, если кто-то хочет раскрутиться, ему надо обязательно быть рядышком с королем. Петь, ходить, выступать вместе или конфликтовать, неважно. Главное вот рядом. Это автоматически артиста раскрутит. Ну, вспомните Марго, да? Кто такая Марго? Чего за Марго была? А вот Филипп взял под крыло, и вроде как получилось. Теперь Валентину Алексееву, красавицу, которая у него как раз в клипе на песне «Луиза» снялась, тоже он с ней... Тоже, понимаете ли, как-то вот своей аурой звездной окружает. И вот рейтинги и подписчики идут вверх. Молодец. Ну, не думаю, что бесплатно он это делает. Каждый как может, все правильно. Если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться? Мы дальше встречаем любимых артистов на русском. Скоро Севиль, скоро Дмитрий Маликов. Ну а прямо сейчас Ханна, она же русская красавица.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Ну что там у вас на Невском?
12: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
11: Тоже не тише.
13: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Юлия Савичева на Русском радио. Привет! Это намек, это напоминание о том, что в следующем часе, буквально через 15 минут, у нас как раз случится и запланирован обмен приветами. Вечерний стол заказов на русском уже близко. Ну что, без 15.06, это значит, что еще жива надежда успеть отдохнуть за выходные, ну, по крайней мере, там, где слушают русское радио по московскому времени. Вечер воскресенья, как вишня на торте, вроде бы остатки, но сладкие. Меня зовут Максим Привалов, я всех приветствую, спасибо, что вы с нами, слушаем дальше.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: Реклама. Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и застряла.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле вопрос о новых налогах после выборов переадресовали правительству. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это скорее тема кабинета министров. Экономический блок работает над бюджетом, заключил представитель Кремля. В минувший четверг Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие 3 года. В частности, ведомство предложило ввести НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, а также расширить применение прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы граждан. Маркетплейсы с 1 октября не смогут устанавливать скидки без согласия продавцов. Такое ограничение прописано в законе о платформенной экономике. Автоматическое применение скидок к товарам без участия продавцов – один из наиболее острых вопросов для селлеров. Ранее сообщалось, что маркетплейсы стали удерживать более 40% выручки продавцов. За 1,5 года оплата услуг платформы через комиссию выросла вдвое. Для туристов с нарушениями слуха упростят поиск гидов. Минэкономразвитие обновило правила аттестации экскурсоводов. Ключевое нововведение – гиды-переводчики впервые смогут пройти аттестацию на проведение экскурсии на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих граждан. Ранее такая возможность отсутствовала. Также ведомство обязало отели размещать на фасадах QR-коды, чтобы можно было мгновенно проверить статус классификации гостиницы в госреестре. В завершение о спорте. Российский гимнаст Илья Заика выиграл турнир в Париже в упражнениях на кольцах. Он обошел ближайшего преследователя на 33 тысячных балла. Накануне в квалификации Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах – подъем на прямых руках извиса вниз головой в положении крест. Элемент был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика с повышенной категорией сложности. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Как минимум один профессиональный праздник сегодня есть на календаре. День машиностроителя. Если у вас имеется кого поздравить, милости просим. Впрочем, личные поводы тоже принимаются. Дни рождения, свадьбы, ну и классический набор приветы, признания. Все это, как говорится, будет к столу. К столу заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Привет. Ну и ваш привет жду в ответ. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Сюда же добавим социальные сети. Есть у нас группа ВКонтакте. Есть такая же точности группа в Одноклассниках. В каждую из них заглянем, посмотрим, всех оприветим. Так что давайте не откладывайте, пишите и, пожалуйста, ставьте подпись. Это всегда приветствуется. Где

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Тимофей написал нам, отчитывается, значит, едет с мамой с дачи, слушает песни наши, всегда нравится. И будем продолжать слушать вас, дорогое русское радио. Спасибо вам, приятной вам дороги, легкой, без пробок по возможности. Большой привет из Омска мы поймали от Люды. Лично надо привет передать брату Александру Сафронову. Береги себя, Амурская область, Люда. Так, добрый вечер, добрый вечер. Самое лучшее русское радио. Привет кумовьям Юле и Славику Говоровым, также Андрею и Наталье Зимониным из Сельца. Семья Родиных. Добрый вечер. Пожелать приятного вечера всем. Это Ирина. Ирочка, привет вам. Александру из Калининграда. Хочется признаться, Саша, я тебя люблю, прости. Будь моим мужем. Спасибо за день. Все это от Натальи из Калининграда. Ты настоящий мужчина. Это такая приписочка от нее. Добрый вечер. Привет Максиму Марченко. Напиши мне. Марина ждет очень. Привет любимым... Так, привет моим любимым. Мужу Ване. Сыночку Витеньке. Очень их сильно люблю. Ирина из Новочеркасска. Еще привет жене Валентинке от мужа Сергея, она самая любимая. Охотно вам верим. Так, русское радио, привет-привет, чудесного вечера. Из Тюмени от Екатерины, спасибо большое. Саша, только не делай больно, пишет Наталья. Это к какому-то предыдущему сообщению дописочка или вот просто крик души? Ну, уже не разобрать. Дальше бежим. Огромный привет всем. Желаем здоровья, любви, удачи, успехов, исполнения желания, друзья. Это все это Елена вас приветствует, если что. Никого лично не назвал. Ну вот, в общем, кто чувствует себя другом такого замечательного человека, принимайте. Жене Оле Журавлевой. «Прости за то, что плохо вел себя на свадьбе дочери», — пишет Виктор. Вот это прям интересно, Виктор, что же вы там сделали? Инициативу перехватили? Были звездой праздника? Русское радио, здравствуйте, любимой мамочке Юле, привет. Пожелание легкой дороги домой, я тебя очень люблю. Это сообщение от Татьяны. Ваши сообщения ловим на номер 8-916-003-105-7. Отправляя через мессенджер, не забывайте о подписи.
0: Стол заказов русского радио. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Интернет – страна чудес. На час зашел, на день исчез.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Викторию надо поздравить с днем рождения. Сообщает об этом Виктория Шапинкова, может быть, Шапинкова. Дорогая Вика, с праздником. Будьте здоровы, будьте счастливы. Дорогое русское радио, поздравьте с днем дошкольного работника всех коллег. Значит, уважаемые коллеги, мои дорогие, искренне желаю вам счастья, любви, добра, внимания, заботы, понимания, поддержки. Нарфоминский район, детский сад номер 56 «Солнышко». Ваша Ирина Александровна поздравляла вас, а мы вас, Ирина Александровна, тоже поздравляем с вашим замечательным праздником. По-моему, не сегодня, да, что я проглядел. Может быть, был или будет. Поздравьте с днем рождения Надежду Терентьеву. Всего наилучшего. Бригада Потапова поздравляю. Добрый вечер. Привет Пятигорску. Любимому мужу Аслану Шериповичу Абдулаеву. Он сейчас далеко от меня. Скучаю, люблю, очень жду. Возвращайся скорее. Моя любовь и жена Елена Абдулаева. Мы опять в дороге из Питера в Белгород. Терпения желаю моему мужу Валерию. На всем пути я рядом. И чем смогу, помогу. Анна. Ой, вы знаете, по-разному бывает. Иногда надо поговорить с человеком, иногда, наоборот, помолчать, что в тишине он поехал. Это, я думаю, что вы чуткая, сразу все поймете. Большой привет, поздравляю с проходящими праздниками. С какими именно, Таня? С проходящими мимо нас праздниками.

0: наушниками. Здравствуйте, большой привет для... Так, сейчас разберем тут все с маленькой буквы, сейчас будем разбираться. Значит, пишет вам Диана Сладкевич. Привет маме Лене, папе Вячеславу. Еще раз хочу поздравить с днем рождения любимую певицу Ани Лорак. Действительно, у нашей и вашей певицы Ани Лорак любимый день рождения. Мы ее сегодня уже поздравляли, еще будем поздравлять. Дорогая Каролина, здоровья, полных залов, новых песен. Всего-всего, значит, здоровья, удачи, поскорее оказаться на первом месте с песней «Одинокая». Это вот Диана вам пожелала, ну и мы тоже. Поздравьте, пожалуйста, сына Василия с днем рождения, мы его очень любим. Родители Алексей и Елена. Поздравляем Анечку и Ванечку Яковлевых. С днем свадьбы. Будьте счастливы. Дети от мамы Оли и папы Вити из города Москвы. Ура!
1: Стол заказов Русского радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы!
5: А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
6: Ух ты!
7: Круто.
5: Интересно.
6: Да.
7: Не, ну, дикий мед, это, конечно, тоже вкусно.
5: Да.
7: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
5: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
6: Ну, это как термос.

0: Реклама на русском.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting, 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
4: Никакая не...

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Половина программы, мы уже ее преодолели, вторая. Она будет не худшая, а лучшая для тех, кто еще не успел прорваться в эфир со своими сообщениями. Пусть вам повезет. Для желающих, напомню, 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений через мессенджеры. Добрый вечер, любимые девушки Натальи Пятницкой, Наталье Викторовне. С любовью, хорошие слова от Сергея Д. Это Ростовская область, поселок Зимовники. Хочется поздравить всех работников детского сада номер 56 города Иваново с днем дошкольного работника. Счастья, здоровья, любви и взаимопонимания. Внимание от Ольги. Приятного эфира, ваша Ира. Спасибо. Добрый вечер. Поздравляю с днем груши, пишет Юлия. Ой, груши мы любим. Ну, не знаю, сегодня тоже праздник этот. Если сегодня, хорошо. Хотим поздравить с днем рождения Сергея Петровича Янькова, который сидит с Юрием Петровичем на лавочке. Братья, судя по отчеству, да, Сергей? И Юрий, оба Петровичи. Счастья, здоровья, поздравления от сына Романа и внука Кирилла, а также жены Веры, любимого мужчину Андрея, с днем машиностроения от Оксаны. Всех дошкольных работников хочу поздравить. Любимый детский сад номер 5, сказка, вы лучшие. Александра Бебелео. Это что-то такое очень, что-то экзотически красивое. Александра Бабелео. Привет Настюше из магазина «Хочу еще». Так как тут запятые и любые другие знаки препинания отсутствуют, непонятно. То ли это магазин «Хочу еще», то ли еще хочу что-то сказать, там Диана пыталась нам написать, непонятно. Большой привет сотрудникам «Фикс-прайза» из города Павловский Посад. Мы сейчас готовим магазин к открытию завтрашнему, сильно-сильно стараемся. Музыка на весь магазин повышает нам настроение, придает нам сил. Всегда ваш админ Светочка Накифорова. Ой, Света, вам грандиозного открытия, чтоб все пришли, все смели, но при этом ничего там не разнесли, вам все были довольны. Добрый вечер, огромный привет моей девушке из Сочи. Зовут ее Анжелика Кравченко, она бьюти-мастер. Люблю, скучаю, обожаю, она моя звездочка. Аслан пишет нам «Ути-бьюти». Ну, привет вашей звездочке. Ванюха с легким паром. Привет Маруське и Мусьену. Хорошее, колоритное сообщение от Сергея. Поздравьте, пожалуйста, сына Василия с днем рождения. Мы его очень любим. Родители Алексей и Елена. Пожалуйста, Ольге Михайловне хорошей поездки с дачи. Желает Тимофей. Так, я просто вздыхаю так тяжело, потому что не уменьшается количество сообщений. Я вроде их озвучиваю, а их еще больше и больше. Ну, так и должно быть. Стол заказов, страна большая, все хотят оставить свою весточку. Мы вернемся к ним очень скоро. Пока хорошая музыка. Мари Краймбри. «Мам, я стану мамой». Грустненько, но красиво на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Давайте, высказывайтесь, кто кому, по какому поводу, что хорошего хочет сказать. Добрый вечер. Поздравляю своих коллег с Днем дошкольного работника. Всего самого наилучшего в нашем нелегком труде. Это Подпорожье, детский сад номер 11, Любовь Александровна. И вас поздравляем, дорогая Любовь Александровна. Все, кто работает с детьми, это люди с большим сердцем и с железными нервами. Добрый вечер. Большой привет мужу Максиму. Он сейчас в дороге. Наконец-то едет домой. Ждем его с вкусненьким ужином. Хорошего вечера. Это от Ксении. Большой привет ВКФ. Всем, кто заступил в ночную смену, легкой смены от Ирины. Добрый вечер, Максим. Стоим в очереди на заправке. Пожалуйста, передайте моему Лапуле, а то он нервничает. Большой ему привет от Ирины. Понимаю его. Лапуля, вы, конечно, безымянный у нас, но не нервничайте, потому что Ира тоже нервничает, а это чревато. Дианочке Петрашевич, привет, не грусти. Твоя мамочка Нюша, я тебя очень люблю, еще покупаемся. Добрый вечер, огромный привет девушке из Сочи, Анжелике Кравченко. Она лучшая женщина в мире, люблю и скучаю.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: В жизни не важно, в каком направлении плыть. По течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финалочка. Добрый вечер, русское радио. Привет нашему сыну. Зовут его Данила Горгуц. У него завтра день рождения. Надо, видимо, поздравить, хотя с наступающим. Ну, в общем, написали, значит, надо. Мама и папа тебя очень любят. А он, кстати, любит русское радио. Вот так все совпало. Большой привет всем. Веселых выходных. Мужу Дмитрию Чичерину пламенный приветик. Я его обожаю. До конца нашей ночной смены еще далеко. Но, зая моя, не грусти. Юленька из Майкопа. Правильные слова. Так, сейчас вот эти слова, кстати, пригодятся Артему Сорокину, потому что до конца его смены еще, она только начинается. Артем, привет.
2: Я не грущу совершенно, Максим. Привет всем, большой привет. Считаю, что воскресный вечер — это вообще особенная миссия. Мы настраиваем людей на ближайший понедельник, понимаешь? Mm-hmm. Нужно вот эту перебороть экзистенциальный кризис внутри и повернуть его в сторону хорошего настроения. Чем я и займусь
1: вот
2: в следующем.
1: Вот это ты завернул. Борьба с экзистенциальным кризисом в партере. Ну, в общем, будет чем заняться до полуночи.
2: Точно, точно.
1: Оставайтесь на русском, и пусть все у всех будет хорошо. Чао, вернусь на следующей неделе. Пока.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Решила по утрам качать пресс. Встала в 6, легла на пол, проснулась в 11.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Дагестана. Там из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без электричества. Основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные части республики. В двух районах полностью обесточены 20 сел. В горах без света остаются около 10 тысяч частных домов. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Дербенте. Представители отрасли отмечают, что ключевым фактором инцидента стало плохое состояние линий электропередачи. В России с 1 января повысится автомобильный утильсбор. Ставку поднимут на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства, сообщили в Минпромторге. В ведомстве такой шаг назвали плановым, предусмотренным долгосрочным графиком индексации. По подсчетам профильных сервисов, для легковой машины с мотором объемом от 1 до 2 литров и мощностью до 160 лошадиных сил сбор вырастет примерно на 80 тысяч рублей до 880 тысяч. Министерство просвещения обновит стандарты дошкольного образования, сместив в детских садах акцент с заучивания букв на нравственные ориентиры. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, дошкольные учреждения должны оставаться пространством воспитания, а не превращаться исключительно в место подготовки детей к школе. Ну и последнее. Ученые выяснили, какие семьи чаще называют себя счастливыми. Самый высокий уровень субъективного счастья отмечали родители, в семьях которых росли две дочери. При этом эффект оказался заметнее среди жителей сельской местности, людей среднего возраста и состоящих в браке. Авторы предполагают, что одна из причин может быть в более тесной эмоциональной связи дочерей с родителями. Специалисты проанализировали данные около 50 тысяч человек. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Воскресенье, 7 вечера. Это время, когда ты понимаешь, что все наполеоновские планы на выходные. Разберу шкаф, начну бегать, книжку дочитаю. Плавно трансформировались в лежу и смотрю в потолок. Но уже с чувством вины. Да, организм требует отдыха, мозг требует сериал, совесть требует заняться делом. В любом случае, друзья, воскресенье пока еще продолжается. Следующие 5 часов мы посвящаем с вами любимым хитам на русском радио. Их ставлю я, Артем Сорокин. Вам привет, доброго вечера. Час открывает буррито.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Не хожу на второе свидание, потому что моих историй хватает только на первое.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

Увы, иногда финал выходных – это не радость от прошедшей встречи со второй половинкой, а печаль. Бывает так, что запланировали что-то на выходные и поругались на ровном месте с чувствами, как в песне

каждый случай персональный. Так или иначе, вам счастья, пусть в вашей персональной Санта-Барбаре все сложится. Ну, а воскресный вечер продолжаем в счастливой атмосфере на Малиновой Луне. «Моя Мишель» на русском радио. Какая песня классная.

новостям. Грустинка и правда сейчас присутствует в творческой жизни Александры Воробьевой. Давайте расскажу. Время музыкальных новостей от меня, Артема Сорокина. Что Сорока принесла? Александра Воробьева отменила свой большой сольный тур, который должен был пройти в октябре. Среди них были Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара. Певица с большим нетерпением ждала этих выступлений, готовила для поклонников как номера из шоу «Голос», так и свои хиты, например, «Ход королевы», «Забудь». А в конце сентября зрители начали получать уведомления об отмене концертов, а сама Александра опубликовала пост в соцсетях, где с сожалением объяснила, что тур не состоится по независящим от нее причинам. Тут много факторов, но в целом в стране ситуация непростая. Александра заверила, что работа продолжается, и напомнила, что билеты можно вернуть. Ну, я уверен, что все, что не делается, делается к лучшему. Пожелаем Саше поскорее вернуться в этот гастрольный график и встретиться со своими слушателями. Русское радио, хорошего вечера!

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Приветствую вас, мои любимые друзья. С вами Алла Довлатова. Я вам обещала рассказать историю счастливого крылатого выражения «родился в рубашке». Так говорят о везунчиках, кто из любой ситуации выходит победителем, кому всегда и во всех делах сопутствует невероятная удача. Этот фразеологизм не имеет никакого отношения к легкой, к легенькой нашей промышленности. Разгадка кроется в реалиях средневековой медицины. Рубашкой или сорочкой в старину называли биологическую оболочку пузырь, в котором ребенок развивался в утробе матери. А в норме эта оболочка разрывается во время родов, но примерно в одном случае из 80 тысяч она остается неповрежденной, и младенец появляется на свет, словно окутанный тонкой прозрачной пленкой. В эпоху, когда акушерство было уделом повитух, а не врачей, такое событие было не просто редким, а смертельно опасным. Ребенок мог задохнуться, если рубашку не снять с его лица в первые же секунды. Поэтому факт выживания в такой ситуации воспринимался как невероятное, почти божественное везение. Если младенец избежал гибели в самый первый, самый хрупкий момент своей жизни, значит, сама судьба хранит его, и удача будет сопутствовать ему во всем. И всегда. Так что будьте счастливы, мои дорогие, как будто родились в рубашке. И до новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллиона 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да, морешка, конечно, сейчас было бы очень кстати. Даже просто погулять по берегу, подышать морским бризом, камешки в воду покидать, мясо на берегу поесть. Я вот, кстати, как в прошлом житель Краснодарского края, до сих пор не определился, что лучше. Лето и море, когда там очень много людей, и можно купаться, или осень и возможность отдохнуть от того, что все уехали, и тишина, и море превращается в такую спокойную гавань. Уже не покупаться, я согласен, но отдых, он тоже есть. Не стали бы морские санатории принимать людей где-нибудь в ноябре-декабре, если бы это было не так. В общем, всем нам желаю оказаться на море как можно быстрее. Я уж не знаю, когда, в этом году, в следующем году. Но чтобы это обязательно случилось персонально в вашей жизни. 19:48 в столице, Русское радио с вами. Всем желаю прекрасного воскресного вечера.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о происшествии. На казанском направлении железной дороги МЦД-3 произошел сбой в движении электричек. Затруднено движение составов в сторону области. В пресс-службе Московской железной дороги агентству «Интерфакс» сообщили, что причиной сбоя стал травмированный человек на путях. Его обнаружили на перегоне Перово-Люберцы. По предварительной информации, пешеход грубо нарушил правила нахождения на железной дороге. К другим новостям. Участковые в Москве начали обход квартир, которые могут сдаваться в аренду без уплаты налогов. Полицейские устанавливают, кто фактически проживает по адресу, проверяют договоры найма и другие документы. Собранную информацию передают в налоговую службу. Такая практика также действует в крупных городах Подмосковья. В Балашихе, где рынок аренды остается одним из самых активных в регионе, проверки проводятся на постоянной основе. Мошенники начали искать жертв на сайтах с готовыми домашними заданиями. Такие платформы часто собирают номера телефонов и персональные данные пользователей. Как рассказали в финансовом университете при правительстве, аферисты могут звонить от имени якобы директора школы или пытаться получить доступ к электронному дневнику ученика. Кроме этого, под видом сервисов с искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий могут распространяться вредоносные программы. Ну и последнее. Москва стала лидером по числу участников всероссийской переписи воробьев. Летний ее этап проходил с 8 по 16 августа. Как и в два предыдущих летних сезона, лидером остаются домовые воробьи. Наблюдатели насчитали почти 60 тысяч особей. Второе место занял воробей полевой. В столице зафиксировали почти 670 точек наблюдения. В учете приняли участие почти 900 волонтеров. Это лучший результат по стране. Столичные наблюдатели насчитали более 11 тысяч воробьев. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: «Ты мое все» – фразу, которую мы произносим не только в адрес любимых людей взрослых, но и в адрес детей, конечно. А сегодня, в воскресенье, в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. Главная идея которого, ну, конечно, помочь обществу обратить больше внимания на детский сад, на дошкольное детство в целом. Но в этот день поздравления получают не только воспитатели, но и все работники дошкольных учреждений – няни, методисты, заведующие и младший персонал дошкольных учреждений. В общем, давайте сегодня похлопаем тем людям, которые выслушивают наших деток по 8 часов, пока мы зарываемся на работах. А с днем воспитателя и всех дошкольных работников. Терпения вам, достойных зарплат, ну и, конечно, личного счастья. В 10 часов будем поздравлять вас в столе заказов русского радио. А пока же Жанна Фриске.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

в продолжение темы детей. Нежность моя, наверное, так могла прокомментировать Валерия фотографию со своим внуком. Время очередных околомузыкальных новостей. Вот меня, Артема Сорокина. Всем еще раз привет, Русское радио. Здесь Валерия показала своего подросшего внука. Звезда опубликовала фотографию с годовалым Мироном. Мирон — это внук от младшего сына Валерии, Арсения Шульгина. Он состоит в браке со своей

Александром Шульгиным, помимо Арсения, они воспитали дочь Шену и сына Артемия. Это ли не счастье? Музыкальное счастье нам далее гарантирует Филипп Киркоров на русском радио. «Одинокая, нежная».

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: откровение. Подождите, звонит
1: активизировать.
2: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут еще...
2: Мне никто не звонит.
0: А почему? Подождите, ребят, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

«Ключи» — так называется эта мощная поп-рок-новинка Дмитрия Колдуна на русском радио. Ну, наколдовал. Наколдовал, Дима! Звучит прям как рок-стена. Кстати, насчет ключей. Я недавно делал копию ключей от своего дома. И знаете, о чем подумал, друзья? Мы же, как обычно, носим ключи от дома в сумке. А еще у некоторых людей иногда лежат в сумках ежедневники. И вот помните, в ежедневниках на первой странице есть такой раздел, где можно написать свой домашний адрес. Намек поняли, да? Поняли? Лучше не писать, а если написали, замазать. Кто по старинке ходит с ежедневниками? Ну, потому что если в какой-либо ситуации ваша сумка где-нибудь потеряется, то какие-нибудь правонарушители сразу узнают, откуда эти ключики. Кто-то скажет: «Сорокин, вообще-то это паранойя какая-то». Нет, друзья, это не паранойя. Это называется безопасность вашего дома и вашей семьи. Ираклия и Лика Стар в продолжении «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Я слышал, на Невском новое преступление.
7: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Коты бывают только трех пород. Пин-код, штрих-код и QR-код. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: «Люби меня» по-французски, «Гости из будущего» на русском радио. Песня для всех, кто собирается учить или подтягивать какой-нибудь иностранный язык. Хотя я, знаете, о чем подумал? А ведь уже в мире есть такие приборчики. Китайцы уже их изобрели, что ты слушаешь любой иностранный язык, и он тебе в реальном времени переводит все, что нужно. И с любого языка на любой язык. И представляете, как эта технология будет развиваться дальше? Еще года 2, 3, 5, и вообще можно будет не учить язык. Просто слушаешь в наушнике, и он тебе в реальном времени переводит все и туда, и назад. При этом, конечно, понимаю скептические возражения. Все-таки изучение языка — это и надежнее, и нейронные связи в голове формируются, а не просто за тебя электроника и искусственный интеллект все переводит. Согласен с этим, тоже согласен. Хотя, в общем, такие штуки реально поражают и удивляют. А всем нам хорошего вечера, всем, кто здесь на русском радио. У нас впереди уйма классных песен. Ну, например, Ирина Дубцова впереди, Николай Басков прямо сейчас.
1: Артём Сорокин.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Коммунальщики попросили Кабинет министров отменить ограничения на пересмотр долгосрочных тарифов в сфере тепла и водоснабжения. В профильном совете утверждают, что это повысит привлекательность вложений в модернизацию сетей ЖКХ. В антимонопольной службе опасаются роста нагрузки на потребителей, пишет газета «Коммерсант». Сейчас пересмотр коммунальных тарифов допускается при существенном на 30% и более изменении стоимости имущества организации. Центробанк усилил борьбу с недобросовестными участниками торгов на фондовом рынке. Количество случаев манипулирования рынком за последние 3 месяца оказалось вдвое большим, чем за все первое полугодие, пишет «Коммерсант». Под манипулированием рынком подразумеваются действия инвесторов, направленные на искажение рыночных цен на финансовые инструменты, валюту или товары. По словам экспертов, штрафы за такие действия остаются крайне низкими, до 5000 рублей для физических лиц и до 700 тысяч для юридических. Участникам школьных олимпиад станет сложнее поступать в вузы без ЕГЭ, единого госэкзамена. Об этом говорится в проекте правил приема Миноборнауки на следующий учебный год. Если документ примут, льгот лишатся призеры почти всех олимпиад, включая университетские. Преференции останутся только у победителей. Ну и последнее. Общероссийский реестр видов спорта пополнится новыми дисциплинами. С 3 октября в него войдут лакросс, кураж и сурхарбан, говорится в приказе Министерства спорта. Кураж – это традиционная борьба на поясах утюрских народов. В Узбекистане она признана национальным видом спорта. Сурхарбан – стрельба из бурятского лука. Лакросс – командная игра с мячом и ракетками, родиной которой считается Северная Америка. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

приятного воскресного вечера мы желаем вам вместе с Вячеславом Цыбой, всем, кто дома или на работе, или куда-то едет. Сегодня, кстати, в мире отмечается Всемирный день туризма, друзья. Ох, туризм, туризм! Кто ж его не любит? Как сказал один французский писатель, путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни. А что такое туризм? Это способ жизни, в котором каждый день приключения, а каждый человек друг. Ну, воскресным вечером, в общем-то, уже не до туризма. Хороший туризм в сторону холодильника, кровати. Но хороший намек, что этой осенью нам нужно с вами куда-нибудь обязательно поехать. Хотя бы в ближайший город, посмотреть, как там дела.

Любовь приходит и уходит, а русское радио остается всегда. В том смысле, что при любых обстоятельствах музыка, настроение. Мы с вами, друзья. У нас прямо по курсу песня Леонида Агутина «Золото». И давайте вообще о золоте поговорим. Кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку «Золотой граммофон» в этом году? Вы можете повлиять на итоги в нашей группе в «Одноклассниках». В специальном мини-приложении проходит сейчас выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Времени все меньше. В общем, заходите в «Одноклассники», совместите приятное с полезным. Посмотрите, как там у друзей дела. Ну и заодно и заходите на нашу страницу, подписывайтесь, участвуйте в народном голосовании.

И пропасти, наверное, они стали причиной, по которой недавно на концерте Сергея Лазарева вовремя не подвезли оборудование. Время очередных музыкальных новостей на русском радио от меня, Артема Сорокина. Привет, доброго вечера. Что там с Сергеем Лазаревым стряслось? Недавно Сергей Вячеславович устроил скандал своим менеджером во время подготовки к выступлению в Ташкенте. Причиной эмоционального срыва артиста стали логистические проблемы. Источник утверждает, что ключевым фактором раздражения Сергея стала ситуация с грузовым транспортом. Фуры, которые должны были доставить декорации и техническое оборудование для шоу, не вышли в рейс. Сергей в этот момент бурно

отреагировал, кричал, что его достало эта беспросветная неорганизованность вокруг. Да что ж такое-то? А, есть такое дело, Сергей. Ну, что поделать, не все люди, скажем так, педантично относятся к своим профессиональным обязанностям. Не все такие перфекционисты, как Сергей Лазарев. И все-таки это лишний повод обратить внимание на тех людей, с которыми мы работаем. Правда ведь?

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте Афиша. До 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Ну что там у вас на Невском?
10: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
9: Тоже не тише.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
12: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: Какая чудесная, романтическая, меланхолично-мечтательная новинка Светы на русском радио. Все в курсе, называется эта песня. И знаете, о чем я подумал? Вот, увы, есть такие исполнители, исполнительницы, у которых с годами, к сожалению, меняется голос. Вот он становится каким-то немножко другим, а здесь, в данном случае, в случае Светы, вообще ничего не поменялось. И это круто, это сразу удивляет, думаешь, ого, сразу возвращает нас к тем самым вот лучшим, любимым песням, которые мы так полюбили, и которые звучат на русском радио, в том числе и в рубрике «Золотая история». Так, ну, все в курсе, через 15 минут у нас стол заказов, я призываю вас никуда не уходить. Приветы, поздравления, признание в любви, конечно, подведение итогов воскресенья, конечно, просто разные мысли, которые у вас вертятся в голове этим воскресным вечером. Все в следующем часе можно уже писать, плюс 7-916-003-105,7, это наши мессенджеры.
1: Артем Сорокин на русском радио.
2: Правильно.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк намерен ужесточить контроль за оборотом наличных. В частности, планируется внимательнее отслеживать происхождение средств. Новые подходы к мониторингу коснутся и физических, и юридических лиц. Так ЦБ рассчитывает бороться с теневым бизнесом. Основным источником наличных неустановленного происхождения регулятор считает оптово-розничные рынки, а также нелегальные криптообменники. По данным ЦБ, с марта объем наличных денег в обращении увеличился на 2,5 триллиона рублей. В России с Нового года расширят гарантии по долгосрочному страхованию жизни. С 1 января в систему гарантирования вкладов войдут договоры долевого страхования жизни, а также страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью. Как рассказали в Минфине, размер страхового покрытия будет находиться в пределах от почти 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Долевое страхование жизни появилось в стране в прошлом году. Этот инструмент сочетает страховую защиту жизни и здоровья с возможностью направлять часть взносов в финансовые активы. Сайты по поиску работы смогут запрашивать данные с госуслуг.

0: Такие сервисы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки. Также им откроют данные об образовании и водительском удостоверении. При этом вся информация будет предоставляться только с согласия пользователей. Ну и последние ученые заявили, что выпечка на завтрак приводит к усталости. Это быстрые углеводы, которые резко повышают уровень глюкозы в крови и вызывают интенсивный выброс инсулина. В итоге через пару часов после еды у человека возникает чувство голода и сильная усталость. Как отметили медики, именно поэтому стоит избегать выпечки и соков на завтрак, а лучше отдавать утром предпочтение продуктам, в составе которых содержится большое количество белка и клетчатки. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
1: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Стол заказов. Здесь не купишь ананасов, но могу я передать, что тебя здесь буду ждать. +7 916 003 105.7. Я Артем Сорокин. Ждал, когда начнется стол заказов. Пишите в наши мессенджеры по сказанному номеру. Ну что, посвящаем этот час приветам, поздравлениям, признаниям любви. Если какие-то у вас персональные праздники, ну или глобальные праздники, например, сегодня Всемирный день туризма, например, сегодня поздравляет воспитателей детских садиков. Все уместно, все пишите, все, что есть, вперед. Все, что в печи, на стол мечи, как говорит моя мама. Так, ну что, начинаем. Алина пишет: «Привет, Русское радио, поздравь, пожалуйста, наших сотрудников с профессиональным праздником. Город Рославль, Смоленская область. Дорогие и уважаемые коллеги, детский сад «Радуга». Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем воспитатель и всех дошкольных работников. Искренне желаю вам счастья, добра, любви, внимания, заботы, понимания и поддержки. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших руках подрастающее поколение. Пусть каждый день наполняется радостью, интересными событиями и прекрасными событиями. Ваша Алина Сергеевна». Алина, спасибо большое за такое замечательное поздравление. Начинаем стол заказов на Русском радио.

вот вам факт. Для тех, кто недавно начал слушать русское радио, каждые сутки у нас 4 стола заказов, так что все уместятся. Джавед Мухаммад пишет: «Доброй ночи. Передайте моей маме Татьяне доброй ночи и хорошей недели. У ней завтра много работы». Наталья пишет: «Привет, Димуле. Солнышко, вернись, и все будет по-прежнему. Не могу без тебя. Люблю очень». Светлана: «Привет, русское радио. Передайте привет моему любимому мужу Чеботарскому Юре. Скажите, что я его очень люблю. У нас все будет хорошо. Жена Света. Поселок веселый». Людмила: «Артем, мой любимый внук, добрый вечер вам из Омска. Привет шлет ваша бабушка Людмила. Доброй ночи. Передайте привет девочкам Гере, Марго, радистке Кэт. Омск не спит. Спасибо». Людмила, вы меня назвали внуком или у вас действительно есть любимый внук Артем? Ну, в общем, я приемлю и тот, и другой вариант.

0: кстати, сегодня, 27 сентября, именины отмечает очень много имен. Иван. Всего лишь одно имя. Ну, конечно же, давайте поздравим Ивана Соловьева, именинника дня сегодняшнего. Стол заказов на русском радио продолжается. Я Артем Сорокин, читаю ваше сообщение. Светуля пишет, она же бабушка Света. Привет моей любимой внучке Карине. Очень люблю ее. Бабушка Света, город Шуя. Тимофей Ситанов, русское радио. Передайте моей маме привет. И всей моей семье тоже передайте привет. Ольга Львова, добрый вечер, Артем, хорошего вам эфира, передайте привет Юлечке, мы на работе, пусть чаще улыбается, легкой смены всем. Ольга Львова, Москва, спасибо большое, Русское радио. Ольга, а вы пощекотите ее, пощекотайте, неожиданно, тогда она точно засмеется. Привет, Русское радио, передаю привет дочке Риане и жене Рените, также хочу сказать сыну Рамазану, чтобы спортом занимался. Муж и папа Рамиль, Москва, спасибо. Рамиль, гантельки, гантельки подарите ему. Я, кстати, тоже решил, думаю, надо купить гантели. Артем пишет, точнее, Кирилл пишет. Артем, привет, поздравляю своих воспитателей из детсада 183, ОАО РЖД, Иванову Елену Григорьевну, Рыбакову Светлану Владимировну и Воронову Татьяну Анатольевну с днем воспитателя. Прошло уже много лет, но я до сих пор с теплом вспоминаю ваши добрые глаза, за заботу и то, как вы учили нас дружить. Спасибо вам за мое счастливое детство. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и самых послушных малышей.
1: Мне к тебе.

0: дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
1: Седло.
0: Антон, не до такой степени.
1: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
0: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
2: Или в кладовках, как сейчас.
1: У кого как, знаешь.
2: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
0: Киллеры что продают сейчас?
2: Киллеры продают.
1: Киллеры.
2: Нет.
1: Киллеры придут за тобой.
0: Они тоже на сайтах объявлений висят.
1: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
2: Нет.
0: Здрасте, какие.
2: Киллеры, это кладовка.
0: Киллеры?
2: Да.
0: Ладно, буду знать. Я просто из деревни, я не разбираюсь.
2: Все, ладненько.
1: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

На русском радио продолжается стол заказов. Привет, пишет Ольга. Передайте привет семье Комшиных, Арине, Денису, Юле, Сергею. Мы их очень-очень любим. От Оли, Вани, Ульяны и Софы из Калининграда. Привет, Артем. Это сообщение от Алекса. И тут же присоединяется Котик Мирон. Вот что они пишут. Пожалуйста, поздравь с днюшкой братишку Дениску из Казахстана и сестренку Анечку Лорак. Да, сегодня у Ани Лорак день рождения. Поздравляем ее, конечно же. Так вот, Алекс пишет, желаю им бесконечного счастья, благополучия, здоровья и быть всегда на позитиве, то есть как я. Всем слушателям русского радио быть настроенным на понедельник, как Алекс пришел, рванул, а тут уже и вторник на пороге. Спасибо Артему от Алекса и Котика Мирона. Алекс абсолютно согласен, понедельник нужно воспринимать как, по сути, такое преддверие вторника, и тогда будет гораздо легче. Так, привет, Димуля, солнышко, вернись, все будет по-прежнему, я не могу без тебя. Привет, Артем. Хочу передать привет моей сестре Ирине. Она самая лучшая. Люблю ее. Спасибо за прекрасные песни. Хорошего тебе эфира. Это сообщение пришло от Анюты. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, моего сына Резванчика с днем рождения. Мы с папой, брат и сестренкой и бабушкой очень его любим. Желаем ему счастья, крепкого здоровья, хорошей учебы и много интересных путешествий в жизни. Поздравляем Резванчика с днем рождения. Так, я хочу у русского радио выиграть подарок. Сообщение без подписи. Это я вас направляю сразу же к утреннему шоу «Русские перцы» завтра с 7 утра.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я как-то недавно слушал русское радио дома, но слушал его тихо, и мне послышалось, что в песне Данко он поет «Твой малыш растет гиппопотам». Сказал это Юлия Калинина, она меня поругала, сказала: «Сорокин, ну что ж ты такое несешь? Он поет «Твой малыш растет не по годам», причем здесь гиппопотам? Надо громко слушать любимую радиостанцию. Елена Ступина пишет: «Добрый вечер, хочется передать привет сыночку Левушке, едет в Питер и поставит для нас хорошую песню. Привет, Русское радио. Передайте привет, большой привет. Передайте привет, большой привет». Ну хорошо, пусть будет так. Привет, большой привет. Русское радио, спасибо вам за все. Вот такое вот короткое сообщение. Милана пишет: «Привет, передайте привет всем слушателям и добрых снов. И лично вам, Артем, могли бы озвучить вот эту фразу, что-то там про какой-то бренд». Милана, ну как я могу озвучить эту фразу, понимаете? Ну, вы же понимаете, что все денег стоит, особенно на радио, на федеральном особенно. Поэтому всякие разные бренды рекламировать не будем. Арсен пишет: «Передайте привет моей жене Мэри, я сейчас на работе, она постоянно меня ждет, люблю, скучаю. Арсен с ником 177-99». Ну что, продолжаем стол заказов. +7 916 003 105 7. Времени почти что не остается.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: 5.5. Это Бандерас на русском радио. Ну, пятидневка у нас впереди предстоит. Я надеюсь, хорошая, с хорошими новостями. Очень хочется хороших новостей. Светлана Ларина пишет. Вероника, привет. Мария Барашкова-Голикова. Привет передаю всем хорошим людям, которых я встретил сегодня на Владимирском 2010 углу загородного проспекта с третьего этажа моего дома. И радуется за нас с любимым мужем Голиковым Мишуткой. Спасибо ему за все. Маша, как написали, так и прочитал. Юлия Бовицкая, добрый вечер. Огромный привет станице Голубицкой Краснодарского края от Юлии и Владимира. Отличного настроения на всю предстоящую неделю. Мы сейчас отдыхаем на Азовском море. Всем желаем отличного настроения. Юлия, прям вот мысленно с вами. Мысленно с вами. Где-то сижу рядом за соседним столиком. Артем Сорокин, настоящий мужчина, пишет Андрей Лаврентьев. Он ласков к дамам. Андрей, ну попробуйте быть не ласковым-то в федеральном эфире русского радио. Встретят здесь прямо и вениками побьют. Ну нет, шучу, конечно. Ну а как иначе-то? Как иначе? Как иначе-то можно? Людмила Микченко пишет. Хорошего настроения всем радиослушателям, кто еще не спит. Завтра рабочие дни. Уже 2 дня так пролетели выходные. Быстро, Людмила из Омска. Людмила, согласен абсолютно. Выходные, как всегда, пролетели быстро, но мы уже все равно мысленно где-то там в следующих выходных. Да и сейчас такая пора красивая, осень, листья золотые. Все, друзья, стол заказов завершается, и давайте мы завершим его какой-нибудь, ну, максимально такой осенней песней. Красивой-красивой.
1: Новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На маркетплейсах планируют ограничить возврат товаров из-за злоупотреблений покупателей. Как отметили в Центре стратегических разработок ЦСР, продавцы слишком часто сталкиваются с возвратами товаров без недостатков. Поэтому необходимо ограничить возврат тех категорий, которые нельзя свободно вернуть и в обычном магазине. Это продукты питания и лекарства, заявили в ЦСР. Сейчас в большинстве случаев товар, купленный на маркетплейсе, можно вернуть в любой пункт выдачи, если он сохранил товарный вид и может быть продан другому покупателю. Росстат подсчитал объем теневой экономики и оценил его за 2024 год примерно в 11%. Более свежих данных нет. Это виды деятельности, которые нельзя отследить прямыми статистическими методами. К ним Росстат относит теневое и неформальное производство, а также незаконную деятельность. В предыдущий раз такой замер делался в 2018 году. За 6 лет он снизился почти на 1%. По данным Росстата, к теневой бухгалтерии склонны прежде всего сельское хозяйство, гостиницы, общепит и строительство. Далее о спорте. Сразу три российских теннисиста вышли в полуфинал представительного турнира в китайском Ханчжоу. Четвертьфинальные матчи выиграли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиулин. Теперь в полуфинале встретятся два россиянина – Сафиулин и Медведев. Рублев сыграет против малоизвестного француза. Призовой фонд турнира в Китае превышает 1 миллион долларов. Чемпион определится во вторник, 29 сентября. Ну и последнее. В России в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов речных раков. Теперь, согласно постановлению правительства, за каждого пойманного рака, пойманного не по правилам, придется заплатить почти 1700 рублей. Предыдущая редакция была утверждена около 10 лет назад. Сейчас раков в этих правилах выделили в отдельную категорию. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Начало 12-го в столице. Привет, доброго вечера, доброй ночи. Ну что, ночь наступает понемногу, сила притяжения понедельника начинает действовать, и хочется уже о чем-нибудь поговорить таком вечном, внеземном, космическом. Вот, например, насчет силы притяжения. В этот день, в 1905 году, Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии», в которой предлагалась знаменитая формула «Е равно МЦ квадрат». Что такое «Е равно МЦ квадрат»? Это, ну, простыми словами, энергия равна массе объекта, умноженной на квадрат скорости света. Масса объекта зависит от его скорости. Чем быстрее движется объект у нас во Вселенной, тем больше его масса. Это мы так завтра с вами в понедельник на работу будем ехать. Быстро, быстро, торопиться. Ну и, соответственно, наша масса будет расти. Так что будьте аккуратны, друзья. В понедельник нужно быть особенно внимательным и на дороге, да и вообще передвигаясь просто даже по коридорам вашей работы, вашего офиса и так далее. Давайте с вами послушаем какую-нибудь такую мощную с танцевальной точки зрения песни. Прям я слушал Зиверт, и она мне показалась прям такой бум-бум, очень хорошо качает колонки. Делайте громче, послушаем какую-нибудь массивную.

Говорят, сутки на Плутоне длятся 152 часа. Почти что как понедельник завтра на Земле. Вот бы столько воскресенья у нас длилось на Земле. Меньше 45 минут уже остается до полуночи, до того, как наступит понедельник. Что можно за это время успеть? Ну, много чего. Помните, 5 минут. Даже за 5 минут можно много успеть. А у нас еще 45 минут. Я вот вчера вечером вышел погулять на полчаса, подпитался осенним воздухом, посмотрел на листья, даже какие-то фотографии себе в галерею добавил. Ну, короче говоря, друзья, если кто-то собирается ложиться спать в полночь, есть еще 43 минуты и... 42 минуты и 30 секунд. Что-то точно успеете. Давайте послушаем какую-нибудь хорошую песню прямо сейчас. Мот. «Август — это ты» на русском.

Русское радио вместе с вами. У нас прямо по курсу Дима Билан. Ну и давайте о каких-нибудь очередных музыкальных новостях. Что там перелетная птица Артем Сорокин принес на своем музыкальном хвосте? Дима Билан недавно поздравил Гном Гномыча. Это сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Гном Гномыч занял 10-е место на этапе юниорского гран-при в Батуми. О чем вообще речь? О том, что Гном Гномыч вообще-то уже фигурист, кто не знал. И в этот раз в произвольной программе он выполнил тройной флип, это тройной тулуп, тройной ридбергер, тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип. При этом Александр восьмой в произвольной программе и пятый по технике. Ну, в общем, можно поздравить, конечно же, Гном Гномыча с этим. Так вот, Дима Билан, что он написал на своей странице? Он написал: «Войти в десятку сильнейших на таком уровне уже серьезный результат, но самое главное, это только начало. Впереди еще много работы, побед, ошибок, опыта и больших стартов», пишет Дима Билан. «Горжусь твоим характером, Саша, упорством и тем, как ты идешь вперед, не останавливайся, мой дорогой крестник». Ну, песня у нас прямо сейчас «Химия». Пожелаем Гном Гномычу нахимичить на первое место.

0: Ну что, грустить будем по поводу того, что выходные закончились, или не будем, друзья? Все, наша карета под названием «Выходные» через пару минут превратится уже в тыкву. В тыкву под названием «Понедельник». И я думаю, что Дмитрий Лебедев, который с удовольствием начнет эту неделю, вряд ли будет считать, что... Тыква — это плохо. Тыква — это хорошо, Дим?
1: Тыква — это хорошо, но если не в кулинарном смысле, я прям-таки не любитель вот этого ЗОЖа.
0: Ну ладно, друзья, давайте в любом случае помнить, что хоть понедельник и похож на тыкву, как там в том афоризме, что глубоко на дне каждого понедельника затаился вечер пятницы, да еще и затаилась классная музыка. Вот я подсмотрел, у нас, например, в следующем часе новинка Дмитрия Маликова, и вообще наполнение понедельника в музыкальном смысле, его начало будет таким классным, что уж точно все будет хорошо, и настроение будет хорошим, правда ведь?
1: Я не знаю, почему-то я тебе сегодня верю.
0: Хорошо. Тем более, что это тот самый редкий случай, когда ты начинаешь понедельник. Обычно на твоем месте Илья Крылов сидит, понимаешь, а сегодня Дмитрий Лебедев, и мне от этого тоже приятно. И от того еще и что Илья Крылов отдыхает.
1: Да,
0: сейчас.
1: Но не ждите от меня скорбное лицо. Я считаю, понедельник может быть хорошим.
0: Все, на этом мы договорились. Я, Сорокин, убегаю. Встретимся с вами в ночь с понедельника на вторник. В такое вот необычное расписание. Ну, а Дмитрий Лебедев проведет с вами эту ночь. Пока.
1: Пока. Артём Сорокин.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В этом выпуске о наиболее заметных новостях прошедших выходных. В Кремле вопрос о новых налогах после выборов переадресовали правительство. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экономический блок Кабинета министров работает над бюджетом. На минувшей неделе Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие три года. В частности, ведомство предложило ввести НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, а также расширить применение прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы граждан. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет в эту среду, 30 сентября. Такой указ подписал президент. По результатам выборов в Нижнюю палату парламента партия «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450. В Госдуме будут работать 4 постоянные комиссии и 34 комитета. Появятся 2 новых комитета. Один по цифровому развитию и искусственному интеллекту, второй по уголовному и административному законодательству. В России на этой неделе подорожают коммунальные услуги. В среднем по стране индексация с 1 октября составит примерно 10%. В Москве тарифы ЖКХ повысятся на 15%. Больше всего в столице подорожает отопление на 350-400 рублей за одну единицу измерения, а также горячая вода на 60 рублей за 1 кубометр. По данным мэрии, все льготы на ЖКХ в городе сохранятся. Сборная России по футболу уже завтра откроет новый сезон товарищеских матчей. 29 сентября национальная команда сыграет в Казани против сборной Ирана. Иранцы в столицу Татарстана уже прилетели, российские футболисты прибудут сегодня. Далее 3 октября сборная России встретится в Екатеринбурге с национальной командой Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну, я бы сказал, что как в воду смотрели, но я предпочитаю в последнее время не каркать, во всяком случае, жидкость не призывать. Хватит с нас уже тех дождей, которые успели даже в течение бабьего лета пролиться на Москву и область. Нам не хочется, чтобы последние теплые деньки были сопровождены тоже чем-нибудь в подобном жидком состоянии. Нет, я, конечно, и снег не призываю, нет. Нам такое состояние жидкости тоже не нужно. Нам вообще ничего, кроме солнышка, не требуется в эти дни. И я очень сильно надеюсь, что оно у нас обязательно будет. Ну или, во всяком случае, появится, а там уж сориентируемся, насколько застрянет. 0:05 на наших раскрадейных, то есть нам и вам. И помимо большого привета, конечно же, пожелание вступления в добрую ночь. Вам еще долго до нас, вам продолжение бодрого вечера, вам желаю доброго утра, а вам персонально доброго дня. У нас обязательно все будет хорошо, и раз мы заговорили о природных траблах, то, пожалуйста, получайте ветер. Тем не менее, песня оптимизма не лишена. DJ Smash исполняет буквально через пару секунд. Дальше совсем красота, про море от Алексея Чумакова. Блестящие появятся о том же и «Добрая душа». Новая песня от Дмитрия Маликова. Ваш тезка по фамилии Лебедев с вами до 8, до 7, простите, сегодня утра между песнями.
1: На русском радио.

0: Ча-ча-ча.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
3: Зачем?

0: Ох, что-то мне подсказывает, что по понедельникам нашлось бы энное количество спорщиков, которые бы вступились за направление. Что значит, куда бы ты ни шел? Если ты идешь куда-нибудь развлекаться, это одно. Если ты шагаешь на работу, это совсем другое. И в первую очередь, в моем случае, это обычно лучше не опаздывать. Да, потому что нервы, они, в отличие от улыбки, жизнь не продлевают. Поэтому, если вам уже нужно вставать, мало ли, в вашем городе герой вещания русского радио гораздо больше, чем у нас, то, конечно же, подсуетитесь, не торчите дома, без опозданий, перемещайтесь на работу, а заодно и без вышеупомянутых нервов, конечно же. Ну, а если у вас столько же, сколько у нас, я бы сказал, укладывайтесь, но я скорее птица-говорун, нежели феникс. Мне очень приятно в вашей компании. Если не спится, будьте в моей, конечно же, компании, и тогда у нас все будет хорошо. Смотрю, что у нас дальше. Хотелось бы, чтобы мое, но не мое. Это исключительно Марго. Но песня так и называется «Мое». Хочу, вот елки, я буду с тобой, от Григория Лепса. Все это наши ближайшие любимые на русском радио. Я вообще считаю, что все у нас обязательно получится, как я вам и обещал как-то в воскресенье, что когда я буду работать в понедельник, я изменю свое мнение. Да, посмотрел на него с разных сторон. Ничего себе такой день. Все нормально. Начало рабочей недели. Я надеюсь, что вы отлично отдохнули с русским радио. И сегодня вступите в рабочий процесс на ура. В общем, желаю вам его отличного. И, конечно же, если времени мало, то продолжение отдыха пока еще.
1: На русском радио.

0: И с этим уже ничего не поделать. Даже когда-то были мохнатые времена, когда французский был практически вторым языком среди непосредственно знати. Я бы сказал, все было то же самое. Кино не было, но зато были романтические книги. И там герои, описанные, разумеется, были значительно лучше, по мнению дам, нежели те, кто их окружает. Как я уже и сказал, ничего в этом отношении не изменилось, но, как говорят в народе, не сотвори себе кумира. Девушки, это тоже вас касательно. Я думаю, что рядом с вами ходит-бродит какой-нибудь паренек, отличный, между прочим, который очень даже неровно дышит в вашу сторону. Просто обратите внимание, и, возможно, в этом мире появится еще одна замечательная пара. Я вообще за то, чтобы у всех все было, и не только по весне. Очень сильно надеюсь и желаю вам и счастья, и здоровья, конечно же. Ну и ноль грусти, само собой разумеется. Дмитрий Колдун очень скоро, но в ближайшее время «Солнечные зайчики» — этого тоже нам не достает. Коллектив 5 утра. По-прежнему всем шлю большущий привет. Да, до 7 утра обещаю быть вместе с вами. И надеюсь, что начало понедельника, а также его продолжение, или как у вас завершение, пройдет на ура.
1: На русском радио.

0: Ну, конечно же, все логично. Разумеется, лишь ты одна. Это Филипп Бедросович Киркоров. Он не просто высок ростом, он еще и ого-го в нашем шоу-бизнесе. Да, к тому же еще и брюнет. Ну, изначально. Это же не как в анекдоте про блондинок, где дайте две. Да, на этом и остановимся. Разумеется, единичное проявление единичного же чувства. Большого и светлого, само собой разумеется. Так что по-прежнему вам любви. Ну, а если решите отвлечься немножечко от этого мероприятия, можно заняться песнопениями. Здесь группа «Добро» на подхвате. «Давай запоем», так и называется песня. А вообще, в начале понедельника меня всегда интересует, есть ли по понедельникам праздники, сколько их, какие они, да, зашел, все проверил. Считайте, что нет. Потому что, казалось бы, звучит нормально, если выбросить одно слово «День книги в России», прям красота. Но если ничего не выбрасывать, то это звучит как «День деловой книги в России». И сразу вечер перестает быть томным. Нет, ну, если вам нравится подобное, я, конечно, не против. Хотя все больше за художку. 1:07 на наших раскрадийных. Нам и вам по-прежнему доброй ночи. Вам доброе утро, вам доброго дня. Все у нас с вами будет хорошо. И, конечно, под самое, что ни на есть, любимое на русском радио. Привет!
1: На русском радио.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Ох, кому как не мне, обладателю птичьей фамилии, разбираться в птахах. Но нет, на самом деле нет. Но какие-то соображения на эту тему я имею. Даже будучи пернатым в душе, все-таки время от времени в каждом из нас, ну почти в каждом, просыпается белка-тревожница. Вот специально для вас, для таких, для нас, для таких, хотелось бы напомнить, что на самом деле все будет хорошо. Понедельник не приговор. Начинаем, как известно, с малого. То есть поначалу, безусловно, нужно проснуться, если у вас время уже поджимает. Наверное, привести себя в порядок, ну а потом уже, безусловно, по нарастающей. Есть, конечно, переходное звено, но вы знаете. Доброе утро, коллеги. Вот это. А потом давай на самый верх. Зиверт и Эвер буквально через пару секунд. Группа «Градусы» очень скоро с песней «Голая». Ну вот это действительно прикольно, на ночь глядя. Не вспоминая от группы «Бандерас», возможно, как послесловие, и Александра Воробьева с ее приветом меланхолии. Что-нибудь еще из любимого на русском, вне сомнений, появится. И я напоминаю вам, что у нас в следующем часе стол заказов, поэтому настраиваем себя не просто на лучшее, а на конкретное лучшее, чем вы хотите поделиться. В общем, подумайте, попозже вам напомню о наших координатах.
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

0: Ну как не вспоминать-то, когда бумага призывно смотрит прямо на меня, на которой красным по белому, белым по красному, наши координаты 8-916-003-105-7. Это номер для всех наших мессенджеров, предназначен в том числе и для стола заказов Русского радио. Это у нас буквально через 20 минут, даже уже через 18. Выбирайте свой любимый мессенджер, отправляйте. Не забывайте, пожалуйста, написать, кому нужно передать сообщение. И, разумеется, от кого. Подпись прямо в тексте. Ровно то же самое касается и соцсетей. Официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках с удовольствием принимают и отправляют. Не без меня. Я тут в качестве передаточного звена. Кстати, про подпись тоже не забываю. Зовут Дмитрий Лебедев. Всем большущий привет, если не слышались. Если слышались, я очень рад, что вы со мною. И, конечно же, без вашей компании мне будет просто-напросто скучно. Я очень сильно надеюсь, что и в понедельник вы поддержите мое общество. Хотя не настаиваю, если вдруг вам нужно совсем рано вставать на работу, то, возможно, вы успеете застать меня, уже проснувшись. В общем, желаю вам удачи, привет и поздравления, пожелания, признания в любви принимается. Прямо сейчас можно и нужно отправлять.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так и есть. Надеюсь, и время, и приветы, и поздравления. Все найдет свое место здесь, в столе заказов русского радио. С этого момента и почти до окончания этого часа я, Дмитрий Лебедев, с удовольствием буду читать ваши сообщения. Ну так, в качестве передаточного звена, как и обещал, буду отправлять их непосредственно адресату. Не забудьте написать кому. И, конечно, не забудьте подписаться прямо в тексте. Отправить его можно двумя способами, как минимум. 8-916-003-105,7, если есть какая-то нежная привязанность к определенному мессенджеру, отправляйтесь туда, найдемся. Оставляйтесь там где угодно, и все будет хорошо. Про подпись только не забывайте, прямо в тексте. И то же самое касательно официального сообщества русского радио. ВКонтакте и в Одноклассниках все возможно, подпись, но да. Доброй ночи, Дмитрий. Передай, пожалуйста, привет Юлечке. Мы на работе, слушаем русское радио. Хорошего эфира вам, а нам легкой смены. Легкого понедельника всем. Ольга Львова из Москвы. Оленька и Юлечка, я желаю вам, конечно, самый что ни на есть легкой смены. Если захотите каких-то изменений, маякните. Ну, мало ли, вдруг настроение переменчивое, захочется тяжелого. Ну, это, конечно, вряд ли. Самое главное, чтобы все было бодренько и, разумеется, продуктивно. Чтобы начальник с утра пораньше лица всякие непонятные не строил, а напротив, был доволен вашей трудодеятельностью. В общем, все у нас будет хорошо. Как говорится, доказано электроника. Или после выхода известного детского фильма стали перефразировать и уже говорили, конечно же, проверено электроником. Ну, вы поняли, на что намекаю? Если что, валить все на них.
0: На русском радио.

А я не знаю, кому рассказать, чтобы наконец покарали таких исполнителей, как Максим, которые являются, безусловно, кошмаром для любого диджея на свете. Да, именно в ее песне «Лучшая ночь» в конце почти на пустоте шепотом Максим проговаривает ровно то же самое. То есть, с одной стороны, если выкрутить ручку на полную громкость, то можно что-то расслышать, а так, в противном случае, все подумают, что песня закончилась еще 2 километра назад. Кошмар, но милый. 2 часа и 10 минут на наших раскрадинах. Ася пишет: пожелайте, пожалуйста, доброго утра Владивостоку. У нас сегодня очень холодно и ветрено, поэтому всем желаю любви и тепла. Я с удовольствием Владику шлю большущий привет. И да, это, конечно, печаль, когда холодно. Вроде синоптики обещали нам еще несколько дней какого-то тепла, но, может быть, стоит переждать. Возможно, оно просто немножечко запаздывает. Владивосток, все будет хорошо, совершенно точно. И вам, Асенька, также привет.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ага, глазам своим не верю. Кусочек тепла подтянулся. Это, по-моему, круто. Город Сочи у нас тут на проводе. Сочи, большущий привет и вам, Аллочка. Рад вас видеть. Надеюсь, у вас все хорошо. Да и нет, я точно уверен, что так и должно быть. Спасибо, что в очередной раз поделились. Вижу ваши сообщения и буквально чувствую. Оля Петрова пишет: Дмитрий, доброй ночи. Желаю вам классной и легкой смены на русском. Надеюсь, так все и будет. Но опять же, поправлю себя же. Уверен, что так все и случится. Как всегда, благодаря вам, хочу сказать любимому: в эту холодную осеннюю ночь меня согревает только мысли о тебе. Хочу передать привет тебе, и пусть музыка, которая подтянется, подарит тебе мое тепло. Оль, все так обязательно и случится. Машенька и всему Санкт-Петербургу большущий привет от меня. И скоро обязательно продолжим, а пока у нас птица с перфоратором. Как говорится, уж билась, так билась.

0: это тоже круто. Можно понимать друг друга с полувзгляда. Ну, во-первых, мы волна русского радио, во-вторых, мы радио. Никакого изображения, зато сплошные ощущения. И они, конечно, приятные. Любимое русское радио, передайте, пожалуйста, огромный и самый теплый привет моему дорогому мужу Антону. Ты моя главная опора, моя гордость, мое счастье. Спасибо тебе за заботу, за любовь и за то, что каждый день рядом с тобой особенный. Очень тебя люблю и невероятно ценю. Ценю все, что ты делаешь для нашей семьи. Жена Юля написала. Ну и мужу вашему Антону, конечно, привет. И вам, Юленька, большущий. Вообще всей вашей семье, безусловно. Дмитрий, ночи доброй. Спасибо за эфир. Это всегда пожалуйста. Людмила, приветик вам и городу Уссурийску также. Доброе утро всем слушателям. Пусть этот день принесет радость, удачу и много положительных эмоций. Наслаждайтесь прекрасным началом дня вместе со всеми. Продуктивной недели всем, ну а своим пациентам желаю удачи и здоровья. Я с удовольствием присоединяюсь.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

Конечно же, продолжаем стол заказов русского радио. Я не исключаю, что кто-то из новичков потянулся и вдруг не в курсе, как и что. Ну, во-первых, ничего не просим, всем делимся, а поделиться можно чем угодно, чем ваше сердце богато, то и отправляйте. Не забывайте про подпись прямо в тексте, где этот текст будет, решать, разумеется, вам. Можно использовать мессенджеры, для этого существует номер 8-916-003-105-7. Найдемся обязательно, оставляйте там где угодно. Ну и официальные сообщества русского радио, здесь уже конкретно, ВКонтакте и в Одноклассниках. Про подписи здесь тоже не забывайте. И все будет хорошо. Татьяна пишет, привет передает из солнечной Бурятии. Привет и вам, Танюша, и, конечно, всей солнечной Бурятии, и лично от меня, и в целом от русского. Привет, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю привет моему любимому мужу, Роману Олеговичу, с которым сейчас мы в дороге. Люблю моего бардача. Всем желаю отличной ночи. Так оно и будет. Приятной дороги вам. И привет, Дмитрий, еще раз. Поздравляю всех родных и знакомых с прошедшим праздником, воздвижением Креста Господня. Всем желаю добра, здоровья, мира и успешной рабочей недели. Особенно племяннику Саше. Желаю успехов в работе. Татьяна, спасибо большое. Вам большой также привет. И еще добрейшей ночи. Привет всем бердянцам, которые уже 2 месяца не видят электричество. Кошмар же. Хочу пожелать им стойкости, дешевого бензина и не ломающихся генераторов. Надеюсь, что с

0: Скоро все будет хорошо. С уважением, Олег. Олег, так оно все и будет. Жаль только, что от нас здесь мало что зависит. Как я обычно говорю, лучше бы нам иногда пальцем о палец ударить, но не та ситуация. Ну, значит, нужно немножечко переждать. Верю, действительно, все обязательно наладится. Привет вам, большущий. Держитесь.
1: На русском радио.

Не знаю, каких дорог, пеших или автомобильных. В любом случае, я вижу, как раз люди сейчас находятся именно за рулем бибики. Надо просто прямо сейчас передавать срочно привет Татьяне Царькова. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, привет Татьяне, которая сейчас едет за рулем Гранты. Приветик большущий вам и вашей Гранте, разумеется. Как, кстати, ее зовут, не сказали. Может быть, вы, конечно, никак ее и не называете, но у меня все знакомые, безусловно, ездили, по крайней мере, одна совершенно точно на Марусе каталась, на любимице. Доброго всем времени, ведущим доброго эфира, а всем веселых выходных. Мужу, Чечерину Дмитрию, пламенный приветик. Я его обожаю. До конца нашей ночной смены еще далеко, но, зай моя, не грусти. Юленька написала из Майкопа. И душевный привет из Белгорода. Поставь, пожалуйста, песню. Для меня грустно очень. Здоровья, счастья, удачи вам всем. Виктория из Белгорода. Вик, все будет хорошо. Я не знаю, по какому поводу вы скисли, но я свято верю, что полоса обязательно посветлеет. Или на солнышке выгорит. Этого я уж точно желаю абсолютно всем. Продолжаем пока еще мягкую осень и к другой не предрасположены.

Да уж, гостям из будущего отваги не занимать. И вообще, по-прежнему, с нежностью огромной к Еве Польна, само собой разумеется. Юру Усачеву не забываем, талантливый человек. И это замечательная музыка, прогрессивная, особенно для своего времени. Она, безусловно, осталась в истории. В золотой истории русского радио. Есть на русском и новиночки. Я смотрю, вот следующая как раз такая подтянулась. Ну, что я буду опережать событиям? Давайте все по порядку. Виктория, Беларусь, Минск. Рад вас снова видеть. От вашего лица и от своего, конечно, всем мирного неба над головой. И огромный привет компании Асса Медика, бригаде номер один. Уважаемые коллеги, всем хорошо отработать ночную смену и прекрасного настроения вам и самое лучшее радио. Огромный вам привет и прекрасных эфиров. Спасибо большое, Вик, вам большой привет. Елена Лебедева, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, слова благодарности маме Надежде за то, что закрыла празднование моего юбилея на положительной ноте. Подобрала правильные слова. Твоя дочь такая подпись. Я же вам говорил, Леночка, все будет хорошо с юбилеем. Так или иначе, но все закончится на отлично. Так все и получилось. Доброй ночи. Едем с мужем, слушаем русское радио. Балдеем. Вчера выехали из Ессентуков, отдыхали до СПБ 200 км. Впечатление море. Огромный привет всем сотрудникам санатория Москва. Самый лучший санаторий в Ессентуках. Елена и Джабир Асамбековы.

0: Честно говоря, тоже ума не приложу, как я без вас, но тем не менее, стол заказов Русского радио подошел к своему логическому завершению. Напоследочек. Сергей Сергеевич пишет: Дмитрий, доброе утро. Здрасте. Вот и пролетели выходные, а значит, впереди трудовые будни. Виталь, я выехал, вари кофеечек, скоро буду. Кузбасс, Новокузнецк, от Сергея. Отличной вам дорожки, ну и вкусного кофе, конечно же. Людмила из Камышина пишет: привет, большущий. Людмила, рад вас видеть, и вам, и Камышину, конечно же. Позитивники, такой привет, и тоже не без кофе, не обойдется без напитков. Всем позитива, любви и мира желает Алла Орлова из Приморья. И едем из Ростова, передаю привет своему любимому мужу. Беседин, ты лучший муж на свете, всем желаю любви и добра. И передайте, пожалуйста, огромный музыкальный привет нашей самой дорогой, любимой и неповторимой мамочке Светлане Васильевне. Мамуль, ты наш главный ангел-хранитель, наше тепло и уют. Спасибо тебе за твою бесконечную мудрость, нежные руки и сердце, которое всегда понимает без слов. Мы желаем тебе крепкого здоровья, летящего настроения и чтобы каждый твой день был согрет счастьем. Мы тебя очень сильно любим и всегда рядом. Твои дочки Юля и Настя. Ну, пусть будет и Диба еще. Я ко всему хорошему присоединяюсь. Пока, до следующего музыкального часа.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.